0: О, та худа.
1: Музыка у арзрашух тарлаварша хунтан. Кай удравжара, удунта хусауш кунтадам. Шафарсы дуни сау, умайканы рашухтар амакаштыктар. Гажданты булаты номыл адамон инструменты национ, пацахадон оркестры шиш и ром профессионалу музыкалу найвады кувандон. Уман бандура варакчиу дыш удоннамта алкат ахполат ама Виктор Долицын. Тотиты Андрей ама Леонид Кулиев. Ефим Колесников ама Александр Полиниченко. Галат Бариш ама Гурзбеты Георгий. Кокойты Татаркан ама Аслан. Плита Христофор ама Хаханты Дудар. Фацак ама юна концертчина фашта и ром фандран симфонион оркестры. Оркестримовый. Габараты Иля, ама Алборта Феликс. Абуншин Шафарн, оркестрима Дартар Чихаши. Удона Ю, а Патунин Аркаштат Валах Ижсау, Дулат Замбулат.
2: Ирштон Дауд Мадашарден Сушта, это Удуима Ирон Айваду Аршадираш Марасон, Кафакау, Отсафин Карш.
3: Манан Тынгашушгон, Вайи Расон, Бавдишин на культура, с расшух жаржетанами, с расшух жалтанами. Удон равдишен ма самай дартар авто савой, ма на адам самай на рохкана, на расшух жаржета, ирон жаржета. Ую ма фыцак баллиц. Куфекушен ирон, зорд ирон, жалта. Вот ма жарда нарухшвае.
2: Шумах абон концерты фолгат кайсатта канут. Усы жарчта профессионалон композиторта, ама профессионалон поэт жара кончата фыштой оды жара кончатан. Шакалаши авналанта, штайгананта хаткая, ама ханская. Маювай дахисанкуна фышой жара год вую. И на майтаман, и вуда чирсадыш, адаман уаржон чишиш. Усы жарак кан...
3: Уйву жын, уманыма варжон жарак канджета, что ма фаламах ишам усы жарджета, ма пама нахи жардама код басова, умагашка махда. Сыдар ног фалварын тима куша, ма ой жын вай фала уанын ждар шота дар танк сава адама жардама на жарджета.
2: Айваду аршак жонын. Штыр сцена тылырак ақсав кыныш мингай адаймықта сызалтывай удома. Нақан ура шейдар ма дуниедар кай жон сахам жығам симфонион оркестр тимам. Каждынты булаты номыл национ пат сахадон оркестр абон раждарта радио ама телеу нады пат сахадон оркестр има кушын. Уйдын савай е дахисан.
3: Улавкан. Ум кушын. Симфонический оркестр имена Фалам Тауловкан. Мажарда Кудман Жаха Автомай Жарен. Ой, его Мевжак, Мамадалун Вжак. Нажал то, что ма кушка на канан, аж сарга канал.

хомӕтӕ кӕсӕйы хӕрнаджы мурты. Рӕуӕ цармӕ чӕйтӕ дӕржай башт куырӕд, лӕууӕдысты савдау нӕ хъӕугарон дуртӕ, нӕ дуртӕн дӕр нартӕ сос лантӕ гуырӕд. Арвыстой сӕфырттӕ нӕ ярджытӕ хастӕмӕ, нӕ хъӕуы чындзӕтӕ куы кӕттой сӕ сыг, куы судзы цӕхартӕ дӕ.

Рафын кузар, кабатр жарык. Я донай куканы шымахан халар. Ашау тауынджа, яшау бахыл барык.

камаштут, камаштут на каула пута, каманз я фадуд, каманта я фарт. Каршта хабадара, камратта твоа утта, ам штафтурта карон, ваю маяк.

хӕрувӕн, йӕ иннӕй авдӕн, мӕ мадмӕ ӕс хаста нӕ хуымы кӕрон. Хӕстон лӕджы кадӕн, йӕ сизӕрты мадӕн, сӕрӕйны лӕг кувым, кӕд мӕма сӕрон.

Амбонок мама байгоса, макастер дау мадзору. Хец морезай царт марвета, фицак балди ой корум.

ныргомай фажын тамараша, кадма дамыш каштан анкалма кадма. Машуша как шагаш, мадища джулашек, да фарсынов шарух, фажын диманма. На голом ажардай, на корону арште, да саштыты так.

0: Зауджы қауыныр тәкәу афт шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Каждый день, утром и вечером.
1: В жару и холод.
2: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
3: Мы здесь, мы стоим у перехода.
4: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».

0: эфире «Радио России Алания».
1: Зура завджикав. Варай шом хорж нархам болты. Куша сагат ирштон радио. Машкуй раштаг магашкау авчахаты амаду вадаш минуты. Говорит Владикавказ. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире радио Северной Осетии. Московское время 7 часов 12 минут.
2: Радиоканал «Радио России». Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 24 июня 2019 года. Серия L, номер FS77-761-23. Выдано Роскомнадзором.
0: Новый день, новые заботы, первые новости, планы, встречи, советы и напутствия в дорогу, интересные попутчики, осведомленные собеседники и, наконец, добрые приветствия. Каждое утро с вами информационно-развлекательный канал «Доброе

0: Урайшон хоржын аргым балтта кушы сагат ирштоны радио студии джекайта зарема. Ахшыш гоннану асы бон радио Алани има кайрайды татуй. Доброе утро, дорогие радиослушатели в студии Зарема Джекаева. Выход в эфир обеспечивает Нателла Караева. И мы приветствуем всех, кто настроился на нашу волну. В эфире утренний информационно-музыкальный радиоканал «Доброе утро, Осетия». Сегодня среда, 6 мая. По народному календарю Юрий Вешний или Егорьев день. Георгий Победоносец, христианский святой, особенно почитаемый на Руси. День Георгия Победоносца в России стал великим праздником. Юрьевым же или Егорьевым он называется потому, что этими именами в русской традиции передавалось имя Георгий. С этого дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок на тему земледельческого труда. «Егорий с теплом, а Никита с кормом», «Яровое сей на Егория», «Сей рассаду до Егория будет щей вдоволь», «В Юрьев день только ленивая саха не выезжает». Наблюдали крестьяне в этот день и за погодой. По ней можно было делать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз будет проса и овес», — говорили в народе. Особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Она появлялась ранним утром. В это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг веткой вербы, то это пойдет ей на пользу, так и говорили. «На Юрия роса, не надо коням овса». Это был народный календарь, а мы узнали прогноз погоды у синоптиков. Как нам сообщили, сегодня по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 701 миллиметр ртутного столба, что около нормы. Относительная влажность воздуха 71%. Температура воздуха по республике от 11 до 16 градусов тепла, во Владикавказе 14 выше нуля. Прямо сейчас прозвучит выпуск новостей на осетинском языке, затем вернемся в студию.
1: Радио России Алания.
2: Урайшом хорш. Республика Фашта Хабарты Можонга Кана радиоинформационная служба студии Баллат Рита. Заучикау пункта проспекта Ама Фаштаногай Байзагышты Хабатырты Хожиштытай. Республика Шарглок Сергей Миняйлай Хашлавард Магышка. Контфешты Аппат рекламум бнатты дарфыды баштайштыр хаштар хайджиты портретта аунзыны кушт. Акции ша Сашкам Тамсын Бакыш Архайнс Гораты дуа мины ама дуошада дуын фонс рекламум бнаты. Рекламун файнаджыта афишата, сити форматта, диоды кранта ама андар бнатта. Равар тойсыл сагатыма хушар ирштойнак хаштар. Архайчты автошмины, амашада фанзай автхожишты. Акция хашсаниш, фанзамай фанташам майма, уа хаштаджита канажонгаты портретта сран кондышты, уи бажона ниш телефонной базургая. Фанзай арта, фанзай фарашт, авдай авт, кана артын, артын, артын. Асаж анамалга полчаса тфадабаштэштар хаштар хайчты хожиштэй масагат и рыштоны узани заудикау авшатом парадку ахисану ауат шабр зинады проспекту. Аштэй онлайн форматы та интернеты фарсы. Курдят бадат таниш абон ахшажам майуанг. Асы акции ахадн зинады тахай Сергей Миняйла я социалон хаштаны фышта. Вуи хуматага акции кайна уфала. Сардыгаш баш цинат хиотта ама хаштаджитима шакышмат ама шеш кохцинаттима. Акции датты фадат ночдар майухад жағынан нажардылдарым, шарыштырыштым, аштай, анамынг асынг аранта адыцыштам нашывалатта, ама удоны шывалаттам. Шывалатты саштыты ананизинат қақынны кабинетті аражын райдытой республикай медицинон кушандатты фыцакта ю ашиш заудиқау авдам поликлиника. Ананизинат қақын администр Мицита Астан Кудразырта автомен ридыгын радиох коттой фарашты дуы анаман қауға аппараты балханнын. Министрын хаштамгашка дарғватин раштак шывалатты паца хадон поликлиникаты науди саштыты ананизинат қақынны кабинетті ама қауға кушангаршта. Я саштықық дартка манудышты усы шывалатты забақ Ханым ходи фидга клиникаты. Сергей Миняйлы хашлывардымагышка радих коттой фарышта асы фаршта алыпканнан аманыр швалатта ахош ишсышты лавар пацахадон поликлиникаты. Фашивадыма швалаты национ проекты фарсы архонкай станицей школай канынс бандурон салсаджи куштытан, шан канынс баштахай анаханай фаногдаркан, ама аппадкуштыта август ма ахисанкан, ашканзышты ног инженерон хашта дон хаталта кармганан системата, ама электрон хашта умайдар тарбаев заштып олта, ама сарта, аштай шаев канзышты баштахай мида кагбанатта, аппадудатты фарсы школа азаутан, ама ахурганчтан, араштыр саузани ахуры, ама кушты харжвадатгананта.
1: Радио России «Алания». Погода.
2: Абон республика узанаша штраны раттырау арзан атмосфера лхавдат авчада ю миллиметра уи усашым балу умахашта голдов умалад авда ю проценты. Голдов и температура республика ю андаш ахшардаш заучака усы пардаш градусы карм.

0: В эфире утренний информационно-музыкальный радиоканал «Доброе утро, Осетия». В студии Зарема Джикаева выход в эфир обеспечивает Нателла Караева. И мы еще раз приветствуем всех, кто настроился на нашу волну. С 12 по 10 мая проходит пасхальный фестиваль. По случаю четвертьвекового юбилея фестиваль обещает стать самым масштабным в своей истории, побив собственные рекорды как по продолжительности, так и по насыщенности программы. Впервые пасхальный фестиваль отмечает не только юбилей композиторов или художественных произведений, но и общественно-политического деятеля 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова, который с 1992 года в 18 лет был мэром Москвы. И именно во многом при его поддержке идея Валерия Гергиева о московском пасхальном фестивале получила возможность воплощения. Как подчеркнул Валерий Гергиев, посвящение Московского пасхального фестиваля Юрию Михайловичу Лужкова имеет глубокие основания. В сотрудничестве с ним при благословении святейшего патриарха Алексия II были заложены организационные, социальные и духовные принципы пасхального фестиваля, которые во многом определили его дальнейшее развитие и то значимое место, которое фестиваль сегодня занимает в культурной жизни страны. С тех пор фестиваль разросся из эксклюзивного московского события, что строго вписывалось в границы пасхальной седмицы, до настоящего марафона, охватывающего большинство регионов огромной страны и получившего статус всероссийского проекта при поддержке президента Российской Федерации. Завершится по традиции фестиваль в день Великой Победы 9 мая. Таким образом, красиво обрамляя два столь важных для российского народа события. В этом году музыканты Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева за 29 дней пасхального путешествия, а именно столько в этом году длится фестиваль, преодолеют на ставшем уже знаменитом чартерном поезде более 20 тысяч километров, посетят почти 40 городов России. Фестиваль стартовал в Твери. 2 мая выступил в столичном зале «Заряди», после чего его ждали Саранск, Пенза, Самара, Казань, Альтемьевск, набережные Челны. 7 мая на родине Петра Ильича Чайковского в Воткинске, а 10 мая в Смоленске на родине Михаила Глинки. 9 мая, в День Победы, на Поклонной горе состоится традиционный общедоступный концерт с участием Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В хоровой программе юбилейного фестиваля выступят 29 коллективов, которые дадут более 50 концертов в православных храмах, на концертных площадках и в социальных учреждениях Москвы и близлежащих городов. Ну а 30 апреля Владикавказ стал одним из ключевых городов маршрута юбилейного 25-го Московского пасхального фестиваля. На сцене культурного центра ПАТЭ под управлением маэстро Валерия Гергиева состоялись два знаковых события – симфонический концерт и показ новой постановки оперы Сергея Рахманинова «Скупой рыцарь». Новая постановка камерного шедевра Сергея Рахманинова, первое представление спектакля во Владикавказе после недавней премьеры в Санкт-Петербурге. Выступление уникального коллектива Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева – это программа, посвященная великим юбилярам года – 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Новая постановка камер шедевра Сергея Рахманинова одноактной оперы «Скупой рыцарь» – это событие, первое представление спектакля во Владикавказе после его недавней премьеры в Санкт-Петербурге. В основу оперы лег сюжет одной из маленьких трагедий Александра Пушкина. Сергей Рахманинов, высоко ценивший это сочинение, мастерски переложил либретто, создав музыку невероятной драматической силы и глубокого психологизма. Режиссером новой версии выступил Александр Пономарев. Художественное оформление, декорации и костюмы созданы Анной Подволоцкой, музыкальный руководитель постановки Валерий Гергиев.
1: Я режиссер спектакля «Скупой рыцарь». Это премьерный спектакль. 22 апреля мы сыграли премьерный спектакль в Санкт-Петербурге, и после этого стремительно прилетели к вам с огромной благодарностью, что нас пригласили с таким теплым приемом. С радостью показали наш спектакль здесь, на новой площадке, где пока еще не исполнялись оперы. Это был первый спектакль. Мы очень рады. Волнительно, конечно, было, но мы были готовы. Мы создали уникальный спектакль с художником по декорациям, костюмам Анны Подволоцкой. Мы рассчитывали декорации таким образом, чтобы их нужно было адаптировать под любую площадку. Поэтому волнения были, но мы с ними справились. Зал прекрасен для исполнения опер, а также как камерных концертов, может быть, романсов. Я думаю, что здесь потрясающая акустика. Работать можно и нужно. И чаще, конечно, радовать зрителей.
2: Меня зовут Федор Хандриков. Я концертмейстер ударной группы оркестра Мариинского театра. Я здесь уже, как артист оркестра, я уже сбился со счета. Я думаю, что раз, думаю, десятый. Но недавно я посещал Владикавказ как дирижер и как солист. Я играл сольный концерт на ударных инструментах. И, конечно, город Владикавказ, во-первых, очень сильно поменялся за 10 лет. Он стал красочней. Он стал наряднее, музыкальнее, появилось много залов, много возможностей для игры, для концертов. И я познакомился здесь с огромным количеством людей, очень много друзей новых обрел, и музыкальных, и моих слушателей, кто ходили ко мне на концерты, и на оркестровые концерты. И, в общем, семейное такое ощущение этого города у меня теперь в сердце навсегда. Я еще маленький ходил в Мариинский театр и мечтал просто работать в Мариинском оркестре, хотя бы на чем-нибудь. Вот, и вот так получилось, Бог меня вознаградил, что я стал концертмейстером ударной группы.
0: Вы слушаете информационно-музыкальный радиоканал «Доброе утро, Осетия». Сегодня среда, 6 мая. В этот день произошло немало знаменательных событий. Так, в 1906 году, 120 лет назад, Николаем II были утверждены основные государственные законы Российской империи. Как известно, в 1905 году начались первые революционные волнения в России. Стремясь с помощью реформ разрядить обстановку в стране, Николай II вынужден учредить Первую Государственную Думу, тем самым дав понять подданным о намерении учесть потребность общества в наличии представительного органа власти. Манифест Николая II, изданный в октябре 1905 года, существенно расширил полномочия Думы, превратив ее из законосовещательного органа в законодательный. Она стала нижней палатой российского парламента, откуда законопроекты поступали в верхнюю палату Государственный совет. 6 мая 1906 года Николай II утвердил свод основных государственных законов Российской империи, который стал фундаментальным законодательным актом, регулирующим разделение власти и полномочий между императором и российским парламентом, состоящим из Государственного совета и Государственной Думы. О событиях, которые происходили в этот день в разные годы, расскажет моя коллега Лидия Хадарцева.
3: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. На радио «Алания» рубрика «Наш календарь».
4: В студии Лидия Хадарцева. Здравствуйте. Сегодня 6 мая. Из многих событий, произошедших в этот день в разные годы, мне хочется вам напомнить наиболее важные и интересные. В этот день 1897 года состоялось высочайшее повеление пожалования Остинскому конному дивизиону штандарта. 6 мая 1784 года в царствовании императрицы Екатерины II, как русский форпост, был близ остинского селения Дзауджикау на правом берегу реки Терек. При входе в ущелье Кавказских гор основан Владикавказ. Крепость представляла собой многоугольник, обнесенный рвом и валом, и была снабжена 12 пушками. Сохранился план крепости Владикавказ с цитаделью. Год составления плана не указан, но подпись здесь подполковник обер-квартирмейстер Иван Фох дает основание утверждать, что это план первой крепости Владикавказ, так как первые войска, направленные на строительство дороги, находились в подчинении Фохта. Он же принимал активное участие в строительстве крепости, а заложена она была 6 мая 1784 года по распоряжению князя Потемкина. В 1785 году составлена карта земель, лежащих между Черным и Каспийским морями. Первая карта, на которой обозначен Владикавказ. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения генерал-майора, участника Великой Отечественной войны Михаила Дзылихова. В 1938 году он был призван в Красную армию. По окончании Орджоникидзевского пехотного училища стал командиром сначала взвода, а затем роты курсантов училища. Принимал участие в обороне Сталинграда, освобождении Польши и форсировании реки Одер южнее Берлина. Под его руководством был обезврежен Альфред Фогель, который по команде Кальтербруннера открыл шлюзы Одера и затопил берлинский метрополитен. Дзылихов был военным комендантом города в земле Тюрингия. После окончания войны Дзылихов был оставлен в рядах советской армии, командовал различными частями. В 1959 году окончил военную академию имени Фрунзе, стал генералом. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны первой степени. В честь генерала Дзылихова названа одна из улиц Алагира. В Пятигорске на фасаде дома, где последние годы жил Дзылихов, установлена мемориальная доска памяти ветерана. Сегодня отмечается День святого Георгия Победоносца, покровителя воинства российского и града Московского. Он считается самым совершенным примером доблести и отваги. Иконописцы изображали его на коне с копьем в руке, убивающим страшного змея, что символизирует победу добра над злом. 6 мая 1901 года состоялось освящение храма великомученика Георгия Победоносца в Ордоне. Возведен собор святого великомученика Георгия Победоносца и во Владикавказе. За основу проекта был взят Михайло-Архангельский кафедральный собор, разрушенный в 20-е годы прошлого столетия. Пожалуй, это все наиболее заметные события, которые произошли в этот день в разные годы и о которых мы хотели вам напомнить.

0: слушаете Радио России «Алания».
1: Вы слушаете утренний информационно-музыкальный радиоканал «Доброе утро, Осетия». В продолжении рассказа о знаменательных датах дня. В этот день, 6 мая 1784 года, была основана крепость Владикавказ. Мне ночами нередко снится, в каких бы ни был я краях, любимый город. Моя столица – Владикавказ. Поется в известной песне. Город на Тереке, окруженный горами, рожденный майским днем далекого 1784 года. Воспетый поэтами, изображенный живописцами, изученный учеными.
2: В разные годы во Владикавказе побывали выдающиеся писатели, художники, ученые, актеры, музыканты, кто по служебному долгу, кто с концертами, кто проездом. Большинство из них прославили наш город своими делами и в своих произведениях. Чудесное стихотворение «Калмычки» написано Пушкиным во Владикавказе. Лермонтов здесь работал над героем нашего времени, проводил уникальные операции Николай Пирогов. Запечатлели великолепные виды города и окрестности Верещагина и Вазовске. Проводили исследования ученый Миллер, Вавилов, воспели Владикавказ, Маяковский, Тарковский, Бергольск. Здесь побывали и царствующие особы. Полюбили Владикавказ и владикавказцев Федор Шаляпин и Мария Савина. Чайковский 5 раз был здесь и настоятельно советовал посетить этот удивительный город. Владикавказ всегда привлекал и сейчас привлекает путешественников, и по своему расположению через него можно попасть в другие регионы и страны. И своей богатой историей, интересной архитектурой и, конечно же, радушными горожанами.
1: Владикавказ основан в царствовании императрицы Екатерины II как русский форпост генералом Павлом Потемкиным. Именно он и придумал название городу «Владей Кавказом». Оно менялось. Орджоникидзе, Дзяуджикау, снова Орджоникидзе, Владикавказ. Как и все города, Владикавказ разделен на муниципальные округа, но местное население все же ориентируется по своим названиям.
3: Например, Турхана, Шалдон, Слободка, Малаканка, Осетинская Слободка. Кстати, основателем Осетинской Слободки стал Дзаугу-Бугулов. Возле этого поселения и была построена крепость Владикавказ. А позже здесь на холме, возвышающемся над всем Владикавказом, была построена маленькая деревянная церковь. До постройки других церквей она одна обслуживала почти все православное население города.
1: Красивейшие места, памятники архитектуры, благоприятный климат, естественные богатства в окрестностях города, бесчисленное количество почти неиссякаемых источников минеральных вод и хорошей питьевой воды. Кавказские горы, которые здесь видно из любого окна, и тот самый бешеный Терек, который часто упоминали в романтичных стихах русской литературы. А еще Владикавказ – это прогулки на старинных немецких трамвайчиках. Кстати, трамвайные линии тут были запущены раньше, чем в Санкт-Петербурге, который в те годы был еще столицей Российской империи.
4: Я с детства люблю кататься на трамвае. Можно доехать в любую часть города. Комфортно, светло и просторно. На окраинах тоже есть интересная архитектура. Сталинский ампир, позднесоветский модернизм и частые дореволюционные дома. Едешь и наслаждаешься видами. А еще мне очень нравится новогодний мандариновый трамвай, в котором вкусно пахнет цитрусом. И можно посмотреть мультики. Кстати, с начала мая этого года в городе появился детский трамвай с кафе и кинотеатром, и бесплатным проездом.
1: Владикавказ – это проспект Мира, элегантный и прогулочный бульвар, по обе стороны которого дореволюционные особняки. С проспекта открывается вид на Столовую гору. Впрочем, горы видны из любой точки города.
5: Ерофеевская беседка, особняк барона Штейнгеля, кованые ворота сохранившегося купеческого дома, ну и парадные входы в дома. Ну, такой мой любимый город. А еще люблю весной бродить по старым улочкам. Почему-то именно вот там цветет необыкновенная магнолия.
6: В последние годы появилось много панно, орнаментов и мозаики на фасадах домов. Я бы сказал, что Владикавказ становится городом контрастов, старина и современность. Но они ничуть не мешают друг другу, не портят впечатление.
7: Мой город – это место больших возможностей, место, где у меня всегда поднимается настроение, когда я нахожусь на этой земле. Мне бы хотелось жить в другом городе, но вернуться в старости во Владикавказ – это 100%, потому что все-таки в другом городе побольше возможностей именно в карьерном плане. Но создавать семью, родить детей – это все, конечно, во Владикавказе.
1: Во Владикавказе дружно уживаются представители 8 мировых религий, в числе которых буддисты и индуисты.
8: В городе есть множество православных храмов, мечетей, есть даже немецкая кирха. Но я сегодня хочу сказать о Суницкой мечети, которая была построена в начале прошлого века азербайджанским нефтепромышленником Муртузой Мухтаровым и подарена осетинской девушке, в которую он был влюблен и на которой женился, Лизе Тугановой. Красиво начавшаяся история Муртузы и Лизы закончилась, к сожалению, печально. Весной 20-го года, когда в Азербайджане устанавливали советскую власть, Муртуза отправил супругу в Турцию, а сам покончил жизнью. След Лизы Мухтаровой затерялся. Ходили слухи, что она перебралась в Марсель. Остался лишь памятник их чувствам, мечеть, в которой царит удивительная атмосфера. Здесь тишина, спокойствие, совершенно другие ощущения и другое состояние души. Святыня стала символом мира, согласия и любви.
1: Какие бы характеристики ни давали горожане, гости прежде всего говорят о людях.
9: Здесь люди какие-то неимоверно все добрые, открытые, приятные. И то, насколько вы любите делиться своей культурой, насколько вы ее уважаете, соблюдаете даже в некотором роде, это на самом деле очень круто. Еще ощущение, что нас здесь закармливают. Потому что столько осетинских пирогов в своей жизни я, наверное, никогда не ела.
10: Мне действительно очень нравится и тут, нравятся люди, нравятся артисты и безумно нравятся горы. Вот это вот вообще. Я не ожидала, что это будет настолько красиво, даже представить не могла.
9: Это восхищение, это восторг и это, конечно же, забота, теплота и любовь, витающая в воздухе. Потому что невероятные люди, невероятная культура и огромное количество красоты, красоты души и красоты природной.
11: Для меня, на самом деле, это огромнейшее счастье познакомиться с культурой, познакомиться с людьми. И мне очень интересно, как культура, ну, типа, в первый день, когда мы только приехали, вот у нас была такая экскурсия ознакомительная, и ты слушаешь, ты восхищаешься, думаешь, как интересно, потому что это совсем другое. То, с чем ты не сталкивался раньше, а потом неожиданно это все еще обрастает людьми, знакомствами, и это все так наполняется и становится замечательно. Что меня больше всего впечатляет, это любовь к жизни в каждом человеке, которого мы тут встретили, и какая-то внутренняя доброта, которая меня вдохновляет в том числе.
1: Один из самых густонаселенных городов на Северном Кавказе. С музеями, театрами, библиотеками и даже зоопарком. Площадью 291 квадратный метр, что в пятеро больше европейского Сан-Марино. Город воинской славы, превращающийся в майские дни в фотоальбом с лицами ветеранов. Город цветущей сирени, символа весны и любимого цветка Евгения Вахтангова, дом которого возрожденный и наполненный теперь тоже визитная карточка Владикавказа. Обо всем не расскажешь. Приезжайте, покажем.

трамвай зенит с утра, и просыпается столовая гора, встает навстречу мне из тьмы и тишины,

0: Продолжаем программу. Здоровое долголетие – это не только достижение преклонного возраста, но и сохранение активного и полноценного образа жизни на протяжении многих лет. Период с 4 по 10 мая 2026 года Министерством здравоохранения Российской Федерации объявлен неделей здорового долголетия. Подробнее об этом расскажет доктор, заведующий отделением Республиканского центра медицинской профилактики Министерства здравоохранения Алан Цериков.
1: Каждый человек хочет жить интересной и полноценной жизнью, найти свое место в социуме, реализоваться в профессии, участвовать в общественной жизни. Но без крепкого здоровья, ясного ума и позитивного отношения к миру успеха в жизни достичь непросто. Поэтому важнейшей предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека и достижения им активного долголетия является введение здорового образа жизни. Движение – это жизнь. Физическая активность – основа здоровья, и она должна быть регулярной, даже в пожилом возрасте. Людям с хроническими неинфекционными заболеваниями сердца, сосудов, суставов и другими проблемами со здоровьем тоже необходимо двигаться, но с учетом своих возможностей. Всего полчаса в день – это уже хорошо. Первый шаг на пути к долгой и здоровой жизни – это здоровое питание. Главное – не переедать и поддерживать баланс между потреблением и расходом энергии. Старайтесь сократить потребление простых углеводов – сахара, кондитерских изделий, мучного. Рацион, богатый такими пустыми калориями, ведет к преждевременному старению. Отказ от вредных привычек – следующий шаг на пути к здоровому долголетию. Ведь курение сокращает жизнь в среднем на 14 лет, а употребление алкоголя в больших количествах – на 10 лет. Проходите регулярные профилактические осмотры. Следите за уровнем холестерина и глюкозы в крови, артериальным давлением. Проходите скрининг на онкологические заболевания. Найдите дело по душе, ведь поддержание умственной и творческой активности возрождает интерес к жизни, а это важные составляющие долгой и счастливой жизни. Общение с друзьями и близкими людьми также способствует эмоциональному благополучию, снижает уровень стресса и увеличивает продолжительность жизни. Поддержка окружающих положительно влияет на психическое здоровье и общее самочувствие. Факторов, влияющих на продолжительность жизни и активность человека, значительно больше указанных выше. Однако важно достичь между ними гармонии и найти оптимальный, индивидуальный для вас баланс. Берегите себя и будьте здоровы.
2: Майский дождь шумит, как весна хороша. Я за горсть обид не отдам и гроша. Я на углях вражды жечь не стану костер. Это не разговор. Помяну друзей, что до срока ушли.

и горячими мы, и не прятались от тюрьмы и сумы, но печали бока мы испили до дна. Чья же в этом вина? В счастье верили, жизнь прекрасной была, не старели мы, знать не помнили зла, но сходили с ума, если свой, не чужой, предавал нас порой.

хороша, я за гость обид, нет дабы гроша, я на углях вражды жечь не стану костер. Это не разговор. Мы уходим все в тот заоблачный край, где один багаж лишь прости и прощай. Но на грешной земле

0: По традиции, в завершении утреннего эфира продолжаем знакомить вас, дорогие радиослушатели, с творчеством известных и малоизвестных поэтов. Виктор Владимирович Лунин родился 6 мая 1945 года. Советский и российский детский писатель, поэт, переводчик. Он выпустил больше 30 книг, стихов и прозы. Стихи и сказки Виктор Лунин начал сочинять еще в школе, но на путь профессионального литератора вступил значительно позже. Первые публикации стихов в периодике появились в начале 70-х годов 20 века. Первая крохотная книжка-раскладушка «Подарки» на одно стихотворение вышла в издательстве «Малыш» в 1975 году. А первый настоящий поэтический сборник «Не наступите на слона» вышел в этом же издательстве в 1978. Приблизительно в те же годы Лунин занялся поэтическими переводами. Вышло более 30 книг, стихов и прозы. Его стихотворная азбука для детей стала эталонной по передаче буквенной звукозаписи. Среди переводов Виктора Лунина есть перевод с осетинского стихотворения Мисоста Басиева «Выйди, мышонок». «Выйди, мышонок, из норки, выйди сюда, на дорожку. Хочешь, я дам тебе корки, хочешь, я дам тебе крошку. Выйди, ловить я не стану, я же не кот и не кошка. Выйди ко мне на поляну, мы поиграем немножко». «Выйди скорее, ну где ты? Выйди на свет из темницы, ласковым солнцем согреты мошки и звери и птицы. Выйди, погрейся, малышка, в норке темно и прохладно. Выйди, не бойся, трусишка, будем дружить с тобой, ладно?» Это перевод с осетинского Виктора Лунина стихотворения Мисоста Басиева «Выйди, мышонок». Наша программа подходит к концу, а день только начинается. Хочу пожелать вам успехов, пусть вам удастся осуществить все намеченное. Сегодня над программой работали Лидия Хадарцева, Зарема Джикаева и Альбина Татаева. В завершении часа выпуск новостей, а мы услышимся с вами в 18 часов 10 минут на частоте 90 FM.
1: Радио России. Алания.
2: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бесолова. Акция «Посмотри на их лица» официально стартовала в Северной Осетии. До 15 мая все рекламные поверхности Владикавказа будут заняты портретами участников Великой Отечественной войны. Как сообщил глава города Вячеслав Мельдихов, было размещено 17 157 портретов ветеранов-выходцев из Северной и Южной Осетии. Акция проводится по инициативе Сергея Миняйла уже в шестой раз. Участие в ней бесплатное. Узнать адрес, по которому размещен портрет вашего ветерана, можно по телефонам во Владикавказе 53 59 77 или 30 30 30. В районах Северной Осетии сегодня стартует встреча школьников с участниками специальной военной операции. Проект реализуется по поручению главы республики Северо-Остинским региональным отделением общества знания совместно с Министерством образования и науки. Очно в акции примут участие более 500 школьников. Герои проекта, лекторы общества знания, ветераны и действующие участники СВО проведут уроки мужества в школах Владикавказа, Ордона, Беслана, Кизляра, Алагира, Дигары, Станицы Архонской, Чекалы и Эльхотова. А главной темой станет «Доблесть и бесстрашие. Герои прошлого и настоящего». Участники СВО расскажут о подвигах героев, познакомят слушателей с примерами гуманизма и благородства наших солдат в ходе войн, а также поговорят о важности сохранения исторической памяти. Торжественный старт акции будет дан сегодня в военном комиссариате республики. В программе выставка-экспозиция «Битва за Кавказ» и трофеи спецоперации. Перед школьниками выступят лекторы общества знания и участники СВО. Кабинет охраны зрения детей начали обустраивать в медучреждениях республики. Первой стала 7-я поликлиника Владикавказа. Как рассказал министр здравоохранения Астан Мициев, уже выделены средства на приобретение двух важных аппаратов – офтальмомиотренажера для лечения и профилактики близорукости, а также синаптофора для диагностики и лечения косоглазия. По словам главы Минздрава, долгое время в государственных детских поликлиниках республики не было кабинетов охраны зрения и необходимого специального оборудования. образования дети с проблемами глаз вынуждены были получать помощь в частных клиниках. По поручению Сергея Меняйла были изысканы средства для решения проблемы. Теперь дети смогут получать соответствующую помощь бесплатно по ОМС. Во Владикавказе стартовал масштабный международный выставочный проект «Южная столица». Его открывает обменная художественная выставка «Осетинские пироги и Донская уха. Диалог художественных вкусов». Экспозиция объединяет мастеров из Ростовской области, Южной и Северной Осетии. Название выставки отражает идею.

0: Радио России «Алания». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня по республике облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 701 миллиметр, что около нормы. Относительная влажность воздуха 71%. Температура по республике от 11 до 16 градусов тепла, во Владикавказе плюс 14.
0: Вы слушали Радио России «Алания».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика. Современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна. Время дышать. Свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Не Влад Брусчатка. Это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от Влад Брусчатка. Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

Уажарда тама варжон зинат хашен кай вазут. Уйты хайн бужнак. Ушут ирон радио улантам. Хождар арфа тима Рустам Чихата.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердягай он кушинканам, а мавахонам надишать концерт. Ирон патефонма. Дубун парыштам майвун, и рештону хождар жарак кончита балавар канзышты. Алама ты жарчита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, что женарх а маваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
7: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
8: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
11: Мау анкард, ама амунд мамазур. Амунд яхадак жензан. Дард маям масу, да кушта я агур, ама да уидар унзан. Камбердяты мишош

0: Спонсор часа ООО «Рубин». Золото и бриллианты в ювелирном салоне «Рубин» – это знак качества. Обручальные и помолвочные кольца из красного, белого и желтого золота. Серьги, цепи, браслеты – большой выбор детских серег. Высокое качество изделий по приемлемым ценам в ювелирных салонах «Рубин». Наши адреса – проспект Куста, 224, телефон 51-80-04 и генерала Плиева, 18, телефон 25-31-43.
1: Маважан вирусту надым, эждан пержаты урыжмак. Тын глажым марай гурам башта, маулавар кэным мажара, кушут радио алани.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Нажинарх айвадварщита. Жердягай он кушинканам, амавахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дубун фарыштам майвун, и рештон ухождар жарак кончита балавар канзышты. Аламаты жарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржон. Анкалмавон кашан.
2: Категория 6+.
3: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
6: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. На радио «Алания» рубрика «Наш календарь».
1: В студии Лидия Хадарцева. Здравствуйте. Сегодня 6 мая. Из многих событий, произошедших в этот день в разные годы, мне хочется вам напомнить наиболее важные и интересные. В этот день 1897 года состоялось высочайшее повеление пожалования Остинскому конному дивизиону штандарта. 6 мая 1784 года в царствовании императрицы Екатерины II, как русский форпост, был близ остинского селения Заульджикау на правом берегу реки Терек. При входе в ущелье Кавказских гор основан Владикавказ. Крепость представляла собой многоугольник, обнесенный рвом и валом, и была снабжена 12 пушками. Сохранился план крепости Владикавказ с цитаделью. Год составления плана не указан, но подпись подполковник оберквартирмейстер Иван Фох дает основание утверждать, что это план первой крепости Владикавказ, так как первые войска, направленные на строительство дороги, находились под Фохта. Он же принимал активное участие в строительстве крепости, а заложена она была 6 мая 1784 года по распоряжению князя Потемкина. В 1785 году составлена карта земель, лежащих между Черным и Каспийским морями. Первая карта, на которой обозначен Владикавказ. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения генерал-майора, участника Великой Отечественной войны Михаила Дзылихова. В 1938 году он был призван в Красную армию. По окончании Орджоникидзевского пехотного училища стал командиром сначала взвода, а затем роты курсантов училища. Принимал участие в обороне Сталинграда, освобождении Польши и форсировании реки Одер южнее Берлина. Под его руководством был обезврежен Альфред Фогель, который по команде Кальтербруннера открыл шлюзы Одера и затопил берлинский метрополитен. Дзылихов был военным комендантом города в земле Тюрингия. После окончания войны Дзылихов был оставлен в рядах советской армии, командовал различными частями. В 1959 году окончил военную академию имени Фрунзе, стал генералом. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны первой степени. В честь генерала Дзылихова названа одна из улиц Алагира. В Пятигорске на фасаде дома, где последние годы жил Дзылихов, установлена мемориальная доска памяти ветерана. Сегодня отмечается День святого Георгия Победоносца, покровителя воинства российского и града Московского. Он считается самым совершенным примером доблести и отваги. Иконописцы изображали его на коне с копьем в руке, убивающим страшного змея, что символизирует победу добра над злом. 6 мая 1901 года состоялось освящение храма великомученика Георгия Победоносца в Ордоне. Возведен собор святого великомученика Георгия Победоносца и во Владикавказе. За основу проекта был взят Михайло-Архангельский кафедральный собор, разрушенный в 20-е годы прошлого столетия. Пожалуй, это все наиболее заметные события, которые произошли в этот день в разные годы и о которых мы хотели вам напомнить.
0: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. Завтра ты узнаешь больше. Слушай наш календарь.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
3: Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева, 79, предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
4: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год на базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Спонсор часа ИП «Габуев» – компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса. Также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» – 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: зауже қауындыр таккау фарашт шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Урайшом Хорш. Республика Эфаштан Хабарты Можонга Каны радиоинформационная служба студии Балла Трита. Заучика пункта проспекта ама фаштаногай байзагышты кабатырты хожиштытай. Республикай шарглаук Сергей Миняйлай хашлавард магышка. Конт фешты аппат рекламум бнатты дарфы дваштайштар хаштар хайджыты портретта аунзыны кушт. Акции ша сашкам тамсын бакышы архайнс гораты дуа мина ама дуошада дуын фонс рекламум бнаты. Рекламун файнаджыта афишата, сити форматта, диоды кранта ама андар бнатта. Равар той сылсагатама хушар ирштойнак хаштар. Архайчты автошмины, ама шада фанзай автхожишты. Акция хашсаниш, фанзамай фанташам майма, уа хаштаджита канажонгаты портретта сран кондышты, уи бажона ниш телефонной базургая. Фанзай арта, фанзай фарашт, авдай авт, кана артын, артын, артын. Асаж анамалга полчаса тфадабаштештар хаштар хайчта хожиштый масагат и рештоны узани заучихау авшатом парад квахисану ауат шабрзинады проспекту. Аштай онлайн форматы та интернеты фарсы. Курдят бадат таниш абон ахшажам майуанг. Асы акции ахадн зинады тахай Сергей Миняйла и асоциалон хаштанов фашта. Вуи хуматага акции кайна уфала. Сардыгаш баш цинат хиотта ама хашта джитима шакышмат ама шешкох цинаттима. Акции датты фадат. Ночдар майу хадж. Жағынан нажардылдарым, шарыштырыштам, аштай, анамынг асынг аранта адыцыштам на шывалатта, ама удоны шывалаттам. Шывалатты саштыты ананизинат қақын кабинетті аражын райды той республикай медицинон кушандаты фыцакта ю ашиш заучықау авдам поликлиника. Ананизинат қақын администр Мицита Астан Кудразырта автомайн ридыгын радиох код той фарышты дуы анаман қауға аппараты балханнан. Министрын хаштамгашка дарғватин раштак шывалатты паца хадон поликлиникаты. Науди саштыты ананизинат қақын кабинетті ама қауға кушангаршты. Я саштыта қыгдартка манудышты усы шывалатты забах Канан ходи фидга клиниката. Сергей Миняйлы хашлавард магашка радих коттой. Фарашта ас фаршта алканнан аманыр швалатта. Ахош иш сашталавар паца хадон поликлиниката. Фашива дымашывала тенацион проекта фарса архонкай станица и школа и канынс бандурон салса джекуштыта нышан канынс баштахай анаханай фаногдаркан, ама аппаткуштыта август ма ахисанкан. Ишканзышты ног инженерон хышта дон хаталта кармганан системата, ама электрон хышта умайдар тарбаев заштып олта, ама сарта, аштай шаев канзышты баштахай мида какбынатта. Аппату датты фарса школа заутан, ама ахурганчтан, араштыр саузани ахуры, ама кушты харжвадат гананта.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка – новая цена 399 рублей. Двери – новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: Абон республика узанаша штраны раттырау арзан атмосфера лхавдат авчада ю миллиметра уи усашым балу умахашта голдов умалад авда ю проценты. Голдов и температура республика ю андаш ахшардаш заучика усыппардаш градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар». Вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в

0: порядке.
1: Купили ребенку кроватку и коляску? А автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

Сакшу гурди мамажда джибдерте. Бурбури джамана врайга карду. Ерышканга я жалан джин фандерте. Удоны кадама намаш сагдут. Кадама намаш сагдут. Ерышканга я жалан джин фандерте.

0: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
1: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Алания ФМ. Реклама. Жынархым былта, ахшыж гунай вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыж гун жарчыта, вавашон кинонавта ама спектакль тэун, архашсышта мышинакты арвон рухш ама тавш.
1: 29 мая в 18.30 концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 97-01-50.
0: Анкалмовым кашам.
2: Категория 6+.
3: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
5: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А. И во Владикавказе по улице Даватора, 29.
6: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Сафандагов диши дал захма. Валар в мамамахон, Сафандагов диши дал захма. Март хурау мажарда, Натав на варжи на рухшканы. Шаншау сад мафаны дай, Гарухшу дя ам

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Каждый час для вас. Новости на радио «Алания».
2: Спонсор новостей – «Строймаркет Мегадом».
3: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бесолова. 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Северная Осетия отметит военным парадом и шествием бессмертного полка. Военный парад начнется в 10 часов. Затем с 11 до 13 от площади Штыва по проспекту Мира пройдет шествие бессмертного полка под песни военных лет. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, особое внимание будет уделено в эти дни обеспечению правопорядка и общественной безопасности. В местах массовых мероприятий будут нести дежурство сотрудники правоохранительных органов. Завершится День Победы праздничным фейерверком, а также военным салютом, который начнется в 22 часа. Накануне праздника 8 мая состоится возложение цветов и венков к монументам героев Великой Отечественной войны на мемориале славы, к памятнику генерала армии Саплиева, к памятнику Петра Барбашова, к монументу славы на площади Победы, к мемориалу рубеж обороны, к стеле Владикавказ, город воинской славы. Сергей Миняйло выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время атаки беспилотников в Крыму. Он назвал произошедшее очередной преступной атакой киевского режима. Ночью в результате удара украинского БПЛА в Джанкое погибли 5 человек. Выражаю искренние слова поддержки моему коллеге, главе Республики Крым Сергею Аксенову и соболезнования родным и близким погибших, говорится в сообщении. С 1 июня отделение Социального фонда России начнет прием заявлений на новую меру социальной поддержки – ежегодную семейную выплату. Главное преимущество денежного довольствия – его получение в виде возврата части уплаченного в 2025 году налога на доход физических лиц. Это касается работающих родителей с 2 и более детьми в возрасте до 18 лет или 23 лет, если ребенок обучается очно. Средний доход семьи при этом не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания. В Северной Осетии это около 24 тысяч рублей. Заявление можно подать до 1 октября через госуслуги, оформить в МФЦ или любой удобной клиентской службе Республиканского отделения социального фонда. Оформить пособие могут только граждане Российской Федерации. Водоканал капитально отремонтировал артезианскую скважину в Тарском. Как пояснили на предприятии, раньше скважина была самоизливной, поэтому давала воду нестабильно. Специалисты установили погружной насос, современные фильтровые колонны и запустили комплектную трансформаторную станцию. Теперь скважина дает 155 кубов воды в час и постепенно в процессе разработки выходит на более высокую мощность. Модернизация скважины повысит качество водоснабжения сел пригородного района и позволит решить давнюю проблему. Тему нехватки ресурсов в периоды пиковых нагрузок, отметили в водоканале. Национальная научная библиотека приглашает сегодня на встречу с доктором искусствоведения, ведущим научным сотрудником и хранителем коллекции русского фарфора Государственного Эрмитажа Екатерины Хмельницкой. Встреча посвящена уникальной серии народности России, беспрецедентному проекту Императорского фарфорового завода, инициированному Николаем II в 1907 году. Впервые в мировой практике создание фарфоровых фигур было основано на строгом научном методе исторической, антропологической и этнографической реконструкции. Скульптор Павел Каменский, главный декоратор императорских театров, работал в тесном сотрудничестве с учеными, используя подлинные музейные коллекции и полевые материалы для достижения абсолютной достоверности в передаче облика, костюма и пластики каждого представленного народа. По оценкам историков, императорским фарфоровым заводом по моделям Павла Каменского и других лучших скульпторов того времени было выпущено 74 миниатюры. В это число вошла и скульптура осетин.
2: Спонсор новостей – «Строймаркет Мегадом».
4: Мегадом! Цены снижены на все! Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
1: Радио «Алания ФМ». О погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
3: По сообщению синоптиков, сегодня по республике облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 701 миллиметр, что около нормы. Относительная влажность воздуха 71%. Температура по республике от 11 до 16 градусов тепла, во Владикавказе плюс 14.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
5: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски.

0: сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. Мясной дар. Вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
1: Государственная телерадиокомпания «Алла».

0: Спонсор часа ИПЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40-50-20.
1: Государственная телерадиокомпания «Алла

0: жадам.
1: Синай лутов шош.
2: Аланья FM. Реклама.
3: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчыта. Жардзягай вон кушынканам, амауахонам, надзішач концерт. Ирон патефонма. Дуун парыштам майвун, ирыштону хождаржарак кэнчыта балавар канзышты. Алама тажарчыта. Касыта Ирон Адаман. И уфалтарай иннама, шты жынарх амаваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
5: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
6: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
0: Слушай радио Алания.
8: Я люблю радио Алания.
9: Залина Мажардама Тенгсауи, Хадзата Станислав Сау Мажардама, Казбек Лалиев Мажардама Сауи.
10: Я узнаю о остинских новостях, о погоде на сегодня.
11: Ощущение родного радио.
9: Кушут радио Алания. Всех призываю.
0: Мы вывели формулу счастья. 104 и 5 FM. Радио Алания.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям. Реставратор, маляр, штукатур, плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 57-01-80.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Зауджы қауынырттақау «Юандаш шахаты».
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей.

0: эштер хашто лахиже аштай фыцэгамаж фадл сагады рештоны асаузан афшеттон парад, ама анна малга полчасы. Парад райдайзан да шахаты, уйфаштайон да шахаты, артында шахатма, шабрзина да проспектал, хашты ашты жарчтыма, асаузани анна малга полк. Республикай шарглаок, ама хисао да пресс-служба кткушинканц автомай, асы бонты шайрагр гомждахту зани ахшанадон адаш сенат, ама барадон фатбакаканма. Зло мазал тыбнаты, радхарсышты бараткаканак орган ткушчыта. Улахиж бон, ахисану зани барак бон фейерверк, ама афшаттон салютай. Удонта райдай зышты и жардаш шахатыл. Бракбона гомма, что май дизинчта, ама венок та шварзышты, фдабаште штархашта кабатырты монументал, намыши мемориалы, авшады и налар, плиты и шеи, ама Петр Барбашова сырцавантал, улах и жифажи, намыши монументал, какан араны мемориал, ама заучихал хаштон намыши городы стелэл. Сергей Миняйлота фарфашракота Крымы Республикай анапилот аппарат атакай раштак адам кайфамардышты уйфадыл. Асы Веркаусау Республикай шарглаог рахута Киева режимы радон фадракан. Ахшавы анапилот аппараты напырштыраштак Джанкой фамардышты фон задаймаджи. Уйфадыл та фарфаш жардабын нахашта Сергей Миняйла жахта Крымы шарглаог Сергей Аксенован ама чифамард удоны хилотта амахаштачтан. Андер Хабарта. Фацигам июнай фаштама уорощей социалон фонда хаят курдята ишин райдайзани социалон ахошино квиттон райшинан. Уи бинон танфицишты афаз юхат. Фиттон мидиш уи дуамин дуун фанзамажи. Адаймаджи афтектай скалон тавштырцыди удон юхай фаштама райшин. Асыно квиттон хао кушка чиканы. Ама аштэш кана бонгон ахурканга дуун ртажу он каулсау. Дуахам шивалоны каманиш усыны ярчтам. Бинон та афтекта раштамбишнама адай жахам на республикай дуунсы паршо майфылдар куама маой. Курдят бада таныш фыцэгам октябру онг пацаха донлаккаты порталы МФЦ кана социалон фонда республикон хаяды клиенты касванды службайдар. Асыфиттон нышанканс армашт уорашей граждантан. Национал комбиблиотекай або насылзам фембалт пацахадон эрмитажы урышак фарфор коллекции қақынык айвады ирташык наукаты доктор ама ражакдар наукон кушак Екатерина Хмельницкая има. Фембалдары шту мин фарашыда авдамажы император Николай Дыкагама Капаришай фарфоры жаводы сыди шаджи проект шары штой уарашеи адамты хатты тажағыга уйфаду. Дунеймеда квыцахат историон этнографион ама антропологон наукон мазалты бендуру шары штой ад Дэймакта фигурата. Ша скульптору ди императоры театр Тышайрак декоратор Павел Каменский. Я модель тамгашка императора фарфор жавод. Рауахта авдайса пар миниатюрае. Удона ю увы иронлаг. Республикай доны куштуат салсы котта тарский кау артезианы цаш. Куштуаты куджахтой автомай раждар цаш яхада калта дон, ама умагашка юдазык фагна уди. Нырзы специалиста швартой дон циранта, ама нырком фильтрта, аштай шараштой трансформатор тыштанса. Ныр шахатма цаш датты шадафанзай фонс кубометр дон, ама кутфаштама якомыш фафылдару зани. Асы салсаджи куштуты фарс город корон районы сарджиты донай вшадны хашкадзинат завгар фахождару зан.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
2: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка – новая цена 399 рублей. Двери – новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
0: Абон республика Раштакаузан Ашашт, Гананы Амачишил Рауарзан. Атмосфера Алхавдат Авчада Ю миллиметры, Уиу Норма Махашта, Голдов Умалат Авда Ю процента. Голдов и температура республика Юандаш Хшардаш, Заучихаус Партыш Градусы, Карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар». Вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
5: Радио «Алания». Первое. Национальное.
1: Спонсор часа ООО «Рубин». Золото и бриллианты в ювелирном салоне «Рубин» – это знак качества. Обручальные и помолвочные кольца из красного, белого и желтого золота. Серьги, цепи, браслеты – большой выбор детских серег. Высокое качество изделий по приемлемым ценам в ювелирных салонах «Рубин». Наши адреса – проспект Куста, 224, телефон.

0: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека» – движение без боли. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердягай он кушинканам, амавахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дугун фарыштам майвун, ирыштону хождар жарат кончита балавар канзышты. Алама ты жарджита. Касыта Ирон Адаман, и уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржон. Анкалмавам кашам.
2: Категория 6+.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы. 55 15 55.
4: Дишекта тамашта таурағаны ваштай. Жынарғым балта, Азаты Станиславу хоны уажа гуаты евгудма.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: зауджы қауы нартаккау дуғадыш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио «Алания».
1: Спонсор новостей – «Строймаркет Мегадом».
4: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бесолова. 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Северная Осетия отметит военным парадом и шествием бессмертного полка. Военный парад

0: и венков к монументам героев Великой Отечественной войны, на мемориале славы к памятнику генерала армии Саплиева, к памятнику Петра Барбашова, к монументу славы на площади Победы, к мемориалу рубеж обороны, к стеле Владикавказ, город воинской славы. Сергей Миняйло выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время атаки беспилотников в Крыму. Он назвал произошедшее очередной преступной атакой киевского режима. Ночью в результате удара украинского БПЛА в Джанкое погибли 5 человек. Выражаю искренние слова поддержки моему коллеге, главе Республики Крым Сергею Аксенову и соболезнования родным и близким погибших, говорится в сообщении. С 1 июня отделение Социального фонда России начнет прием заявлений на новую меру социальной поддержки – ежегодную семейную выплату. Главное преимущество денежного довольствия – его получение в виде возврата части уплаченного в 2025 году налога на доход физических лиц. Это касается работающих родителей с 2 и более детьми в возрасте до 18 лет или 23 лет, если ребенок обучается очно. Средний доход семьи при этом не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе проживания. В Северной Осетии это около 24 тысяч рублей. Заявление можно подать до 1 октября через госуслуги, оформить в МФЦ или любой удобной клиентской службе Республиканского отделения социального фонда. Оформить пособие могут только граждане Российской Федерации. Водоканал капитально отремонтировал артезианскую скважину в Тарском. Как пояснили на предприятии, раньше скважина была самоизливной, поэтому давала воду нестабильно. Специалисты установили погружной насос, современные фильтровые колонны и запустили комплектную трансформаторную станцию. Теперь скважина дает 155 кубов воды в час и постепенно в процессе разработки выходит на более высокую мощность. Модернизация скважины повысит качество водоснабжения сел пригородного района и позволит решить давнюю проблему. Тему нехватки ресурсов в периоды пиковых нагрузок, отметили в водоканале. Национальная научная библиотека приглашает сегодня на встречу с доктором искусствоведения, ведущим научным сотрудником и хранителем коллекции русского фарфора Государственного Эрмитажа Екатерины Хмельницкой. Встреча посвящена уникальной серии народности России, беспрецедентному проекту императорского фарфорового завода, инициированному Николаем II в 1907 году. Впервые в мировой практике создание фарфоровых фигур было основано на строгом научном методе исторической, антропологической и этнографической реконструкции. Скульптор Павел Каменский, главный декоратор императорских театров, работал в тесном сотрудничестве с учеными, используя подлинные музейные коллекции и полевые материалы для достижения абсолютной достоверности в передаче облика, костюма и пластики каждого представленного народа. По оценкам историков, императорским фарфоровым заводом по моделям Павла Каменского и других лучших скульпторов того времени было выпущено 74 миниатюры. В это число вошла и скульптура осетин.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
2: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
0: По сообщению синоптиков, сегодня по республике облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 701 миллиметр, что около нормы. Относительная влажность воздуха 71%. Температура по республике от 11 до 16 градусов тепла, во Владикавказе плюс 14.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

булат, я асык

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире «Радио Победы».
1: На парте осталась открытая тетрадь. Не выпало им дописать, дочитать нашим детям. Героям Великой Отечественной войны посвящается.
2: В селении Суадак из поколения в поколение передается история храброго мальчика, который сбежал на фронт в 10 лет. Герман Гуриев решил отомстить немцам за погибшего старшего брата. Тайком от родителей сбежал на фронт и стал сыном полка. Не только за брата, за всех павших солдат мстил Герман. Выполнял самые сложные боевые задачи, помогал старшим товарищам во всем, выносил раненых, добывал сведения. Со своими боевыми товарищами Герман Гуриев прошел Польшу и Чехословакию, участвовал в боях за Берлин и был удостоен медали за взятие Берлина.
1: Рубрика подготовлена по материалам Национальной научной библиотеки Республики Северная Осетия, Алания по заказу Комитета по делам печати и массовых коммуникаций.

0: От Советского информбюро.
1: Сегодня войска советской армии усилили свой арсенал оружия минометом 82-го калибра. Советские конструкторы днем и ночью разрабатывали проект и добились желаемого результата. Теперь этот миномет сможет стрелять трофейными минами, а минометы противника не смогут использовать его снаряды. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
2: Он настал, наш святой, самый радостный день, полный света, тепла и безмерной надежды. Он пришел, отодвинув решительно в тень все, чем полон был мир накануне и прежде. Он оркестром ворвался в приют тишины, приглушив утомленные грустью аккорды. Только жаль, что немного героев войны с юбилеем победы встречается гордым. Но за каждым дожившим остались полки, недошедших, израненных, недолюбивших, тех, кто так и не встретил полета строки, молодых и безусых, детей не родивших, тех, чьи руки сжимали оружие ствол, кто, не дрогнув, шагал в штыковые атаки, кто в бою проявил все свое естество, тех, кто родину спас, Прагу, Вену и Краков, тех, кого на войне даже плен не сломал, кто с друзьями делил все напасти и беды, тех, кто в танках горел и Рейхстаг штурмовал, кто мечтал и любил, жаждал нашей победы. Сколько братских могил тонет в море цветов, ярко звезды горят фронтовых обелисков, их так мало среди нас, дорогих стариков. Поклонитесь же каждому воину низко. Пусть живут они много им радостных дней, пусть не смотрят вокруг никогда сукоризной. Пусть победа нас сделает лучше, сильней, пусть цветет только мир в защищенной отчизне. Валентина Бязрова, заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, член Союза журналистов России.

Спонсор часа ООО «Рубин». Золото и бриллианты в ювелирном салоне «Рубин» – это знак качества. Обручальные и помолвочные кольца из красного, белого и желтого золота. Серьги, цепи, браслеты – большой выбор детских серег. Высокое качество изделий по приемлемым ценам в ювелирных салонах «Рубин». Наши адреса – проспект Куста, 224, телефон 51-80-04 и генерала Плиева, 18, телефон 25-31-43.

0: мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: варжамлы, бирауа варжам. Мах фандяк, хоржуад васард.
1: Доброго дня, друзья! Радуйтесь жизни и ловите каждую секунду счастья вместе с нами.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации радио Алания ФМ. Главное к этому часу.
3: Буду хождарар Фатима и ру радио Лаванту Налдоплата Залина.
1: Объявление на радио Алания. Мы вывели формулу счастья. Вы знаете, мы приносим удачу.
0: Радио Алания. Будь в курсе всех событий.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Жынархым былта, ахшыш гуны вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыш гун жарчыта, оваршун кинонавта ама спектакль тэун, архашсышты мышинакты арвон рухш ама тавш.
3: 29 мая, 18.30, концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
2: Анкалмовым кашам.
4: Категория 6+.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: При первой встрече мы обычно слышим:
7: «Ой, как болит колено!»
8: «Не могу разогнуться!»
6: А вот что мы слышим в конце лечения:
9: «Спасибо, доктор!»
6: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови. Инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
12: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: объявление.
1: Юстас Центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорог, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: зауджы хавы ныртаккаву артындаш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Уабон Хорш. Республика Фаштаг Хабарты Можонга Каны радиоинформацион служба студии Баллат Рита. Подобаштай штархаштуалахи же аштай фацагамажа фадл сагапи рештона асаузан авшаттон парад, ама анна малга полчасы. Парад райдайзан дашахатыл, уйфаштайон дашахатай артындашахатма, шабрзинады проспектыл, хашты ашты жарчатима асаузани анна малга полк. Республикай шарглаок ама хисауады пресс-служба куткушинканыс автомай, асы бонты шайра гргомаждахту зани ахшанадон адаш синад, ама барадон фатбакаканма. Зло мазал тыбнаты, радхарсышты барадкаканы орган ткущита. Улахи жбон, ахи сану.

0: Уифадл. Асы Верхаусау Республикай Шарглаог Рахута Киева режимы Радон Федракан. Ахшавы анапилот аппараты нэкпорштырашта Джанкои фамардышны фон задай маджи. Уифадл тафарфаши жардабын нахашта Сергей Миняйла жахта Крымы Шарглаог Сергей Аксенован амачи фамард удоны хиотта амахашта читан. Андер Хаббард. Фицегам июнай фаштама у Рощей социалон фонда хаят курдята и шинрай дайзани социалон ахошено квитон райшинан. Уи бинон тан фицешты афаз юхат. Фитон мидиш уи дуамин дуун фанзамажи. Адай маджи афтектай скалонтов штырцеди удон юхай фаштама райшин. Асыно квитон хау кушка чиканы. Ама аштэш кана бонгон ахурканга дуун ртажу он каулсау. Дуахам шивалоны каманиш усыны ярчтам. Бинон ты афтекта раштамбишнама дай жахам на республикай дуун сыпар шомай фылдар куама маой. Курдят бадатан иш фыцегам октябру онг паца хадон лаккатты портал МФЦ кана социалон фонда республикон хаяды клиенты касванды службайдар. Асыфиттон нышанканс армашт уарашей граждантан. Национал комбиблиотекай абон асылзым фембол паца хадон эрмитажы урышак фарфор коллекции қақынык айвады ирташык наукаты доктор ама ражакдар науком кушак Екатерина Хмельницкая има. Фемболдары шту минфарашыда вдамажы император Николай Дыкагама Каппаришай фарфоры жаводы сади шаджи проект шарыштой уарашеи адамты хатты тажағыга уйфадыл. Дуней мидак фыца хат историон этнографион ама антропологон науком мазалты бындуру шарыштой адаймакта фигурата. Ша скульптор уди император театр Тышайрак декоратор Павел Каменский. Я модель тамгашка императора фарфор жавод. Рауахта авдайсы пар миниатюрай. Удона ю увы иронлаг. Республикай доны куштуат салсы котта тарский кау артезианы цаш. Куштуаты куджахтой автомай раждар цаш шехадак калта дон, ама умагашка юдазык фагна уди. Нырзы специалиста швартой дон циранта, ама нарком фильтрта, аштай шараштой трансформатор тыштанса. Ныр шахатма цаш датты шадафанзай фонс кубометры дон, ама куд фаштама якомыш фафылдару зани. Асы салсы джи куштуты фарс город Карон районы сарджиты донай вшадны хашкадзинат завгар фахуждару зан. Жаган Донок штаты.
1: Спонсор новостей Строймаркет Мегадом.
2: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского 72.
3: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
0: Абон республика Раштакаузан Ашашт, Гананы Амачишил Рауарзан. Атмосфера лхавдат авча да ю миллиметры, уи у норма махашта, голдов у малат авда ю процента. Голдов и температура республика Йондаш Хшардаш, завучихау спартыш градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердяга и он кушинка нам, а мавахонам на дишач концерт. Ирон патефонма. Дубун фарыштам майвун и рештон ухождар жарак кончита балавар канзышты. Алама ты жарчита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, что женарх а маваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Алания FM. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

Спонсор часа ИП «Габуев» – компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» – 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: При первой встрече мы обычно слышим:
5: «Ой, как болит колено!»
6: «Не могу разогнуться!»
4: А вот что мы слышим в конце лечения:
7: «Спасибо, доктор!»
4: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8 86 72 76 83 75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
10: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: День Победы – великий праздник для всей страны. 80 лет Победы – особенная дата. Пронеся сквозь время эту память, мы неустанно будем чтить победу и отвагу наших предков. У меня на этой войне пропал без вести мой родной дядя Дзотов Шамиль Гагеевич. У меня воевал на этой войне мой дед Дзотов Гаге Кудайнатович. Вся фамилия наша гордится нашим героем Лазарем Александровичем Дзотовым, который грудью закрыл Дзот и смертельно раненый на клочке бумаги написал послание своему народу кровью. Дерусь до последней капли крови. Вечная память всем героям.

0: Рожденные в окопах. Песни, стихи и фильмы Великой Отечественной на радио FM Алания.
1: Родину защищать. Есть такая профессия взводная.
2: За годы Великой Отечественной войны советские кинематографисты выпустили десятки кинокартин. Это были и фильмы, и различные фронтовые сборники, которые показывали в кинотеатрах. В 1941 году в Казахстан эвакуировали кинематографистов студии «Ленфильм» и «Мосфильм». Так появилась Центральная объединенная киностудия художественных фильмов. Кинематографистам выделили здание местного кинотеатра, новый жилой дом и дворец культуры. Съемки шли по ночам, когда давали свет. В дневное время вся электроэнергия в городе поставлялась на военные заводы. Здания не отапливались, поэтому под костюмами актеры носили теплое белье. Несмотря на все сложности, сотрудникам двух крупнейших студий страны в эвакуации удалось совместно снять 33 картины.
3: Война ведь это не просто кто кого перестреляет. Война это кто кого передумает.
0: Самые душевные, искренние и творческие идеи рождались в военных окопах. Они и сегодня звучат в наших сердцах. Слушайте на радио FM «Алания».

0: Моя Родина. Моя история. Майрамадак. Населенный пункт воинской доблести.
1: В Майрамадаг немцы только вошли до окраины, дальше их не пропустили.
2: Был дан приказ любой ценой остановить врага и не пропустить его в Суарское ущелье.
3: Защитники Суарского ущелья отстояли выход за Кавказе.
4: И никто из них даже не думал, что надо отступить, выжить. Они дали нам то, что мы сейчас считаем честью и совестью.
5: Меня очень впечатлило, какие люди были храбрые, не боялись идти под огонь противника, сражались и не жалели себя.
6: Наши предки, аланы, кровь передают из поколения в поколение, поэтому вот у нас такие сильные, мужественные ребята.
0: При наступлении на Майрамадаг немецкие войска в 10 раз превосходили силы наших солдат. Но враг был разбит. Слава героям!
7: Алания ФМ. Объявление.
8: Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр, коррекционная группа. Портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
7: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.

0: زوجی قو نرتکو سپر دش خاته.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио «Алания».
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. Сергей Минейло поздравил архиепископа Владикавказского и Иланского Герасима, духовенство и всех православных верующих республики с 15-летием со дня воссоздания Владикавказской епархии. Глава республики отметил, что за эти годы епархия заняла достойное место в духовной жизни Северной Осетии, стала важным центром православия в республике и вносит значимый вклад в укрепление межнационального мира и согласия на Северном Кавказе. Особого уважения заслуживает работа, направленная на сохранение православных традиций, духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку семьи, помощь нуждающимся и участие в общественной жизни республики. Цитата. «Благодарю владыку Герасима и все духовенство Владикавказской епархии за труды, молитвы о мире и благополучии нашего города, за созидательную работу во благо духовного развития общества. Желаю Владикавказской епархии дальнейшего развития и процветания всем православным верующим, мира, добра и всего самого светлого». Конец цитаты. Борис Джанаев провел заседание Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. По приведенным данным, в Северной Осетии суммарно выявлено свыше 11

0: и труда. Отдельное внимание в ходе совещания было уделено занятости молодежи. Как подчеркнул Борис Джанаев, абитуриенты должны понимать, какие специалисты наиболее востребованы в республике. Также, по его словам, нужно четкое понимание, какое количество выпускников выходит на рынок в этом году, по каким специальностям и как будет организована маршрутизация. Огонь памяти по традиции зажгли на мемориале славы во Владикавказе. Частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата в республику привез руководитель регионального исполкома Народного фронта Клим Галиев. В церемонии зажжения принял участие ветеран Арутюн Хачикян. В этом году масштабная акция Народного фронта охватит 71 субъект России и 14 стран мира. 25 уличных фонарей установят на набережной Терека в районе памятника Исаплиеву. Специалисты приступили к монтажу современных светильников. Работы будут завершены в ближайшее время. Напомним, территория набережной была частично благоустроена в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На территории досуговой зоны уложили брусчатку, заменили ограждение реки, установили лавочки и урны. Жительницу Северной Осетии обвиняют в хищении кредитных средств в особо крупном размере. По данным управления ФСБ, в мае 2023 года женщина создала преступное сообщество, которое до 2024 года осуществляло хищение денежных средств финансово-кредитной организации, выделенных на индивидуальное жилищное строительство в Ленинградской области. Следователям удалось выявить 6 эпизодов преступной деятельности. По каждому из них возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере кредитов». Кредитование, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Общая сумма материального ущерба превысила 70 миллионов. Кроме того, на основании оперативных материалов в отношении организатора и активных участников сообщества возбуждены уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем».
1: Спонсор новостей – «Строймаркет Мегадом».
2: Мегадом! Цены снижены на все! Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания-ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
0: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, атмосферное давление 702 миллиметра, что выше нормы, относительная влажность воздуха 49%. Температура по республике ночью от 8 до 12 градусов, днем от 15 до 20. Во Владикавказе ночью плюс 10, днем 17 тепла.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
5: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

хомӕтӕ кӕсӕйы хӕрнынаджы мурты. Рӕуӕ цармӕчитӕ дӕржай башт куырӕд, лӕууӕдысты савдау нӕ хъӕугарон дуртӕ, нӕ дуртӕндӕр нартӕ сос лантӕ гуырӕд. Арвыстой сӕфырдты нӕ ярджы тӕ хастымӕ, нӕ хъӕуы чындзы тӕ куы кӕлтой сӕ сыг, куы судзы цӕхарты.

кӕмӕстут. Кӕмӕстут нӕхъӕу лӕппуты. Кӕмӕндзы йӕ фыдуыд, кӕмӕнтӕ йӕ фӕрт. Карстӕхӕ бӕдӕры, кӕм раттӕт уӕ уыдты. Ӕм стафтурты кӕрон, уӕй умӕ йӕг.

хӕрувӕн, йӕ иннӕй авдӕн, мӕ мадмӕ ӕсхаста нӕ хуымы кӕрон. Хӕстон лӕджы кадӕн, йӕ сизӕрты мадӕн, сӕрӕйны лӕккувӕн.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваржчита. Жердягай он кушинканам, амалахонам, надишач концерт. Ирон патефонма. Дуун фарыштам майвун, ирыштону хождаржара кэнчита балавар канзышты. Аламат жарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты жинарх амаларжон. Анкалмалон кашан.
2: Категория 6+.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: дын абон.
1: Самай дын абон.
0: Мазар дараттон.
1: Мазар дараттон.
2: Маюна гамот. Маюна кваржу.
3: 95 лет радио.
4: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
3: 65 лет телевидению.
5: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
3: 60 лет кино.
6: Сейчас помахнет! По-настоящему помахнет!
3: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
7: Конец 90-х. Новый виток в радиовещании. Рост и популярность FM-станций. В 2004-м появляется радио «Алания». Его могут слушать жители всей республики. Музыкальные тренды задают местные исполнители. Открываются новые имена. А некоторые певцы и музыканты впервые знакомятся с телерадиокомпанией «Алания». Попадают на съемочные площадки в радиостудию ГТРК. Видят процессы, становятся их участниками. Певица Эльза Рамонова. Яркая, незаурядная, необыкновенно стильная. Девушка, конечно же, мечтает о славе. Как оказалось, двери в мир творчества перед ней распахнула телерадиокомпания «Алания». Однажды с радиоэфира зазвучала песня «Желтая луна». Зазвучала оглушительно и надолго.
8: Первый раз я попала на телевидение не как певица, а как хорошая невестка. В то время про нашу семью программа «Фарны Хаббарта» снимали передачу «Как снохи живут дружно в большой семье». А вот уже в качестве певицы я попала на телевидение «Алания», когда принимала участие в музыкальном фестивале «Теплые звезды», который организовал Аркадий Церионти. Тогда телекомпания «Алания» занималась съемками этого фестиваля. И вот тогда и родилась песня «Желтая луна», которую многие полюбили. И очень приятно было слышать ее на радио «Алания». И особенно приятно, что и по сей день песня «Желтая луна» звучит в эфирах. Спасибо большое, очень приятно. Дорогие радиослушатели, хочу вам пожелать от всего сердца крепкого здоровья, мира и добра. Всегда с вами ваша Эльза.
3: 95 лет радио.
4: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
3: 65 лет телевидению.
5: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
3: 60 лет кино.
6: Сейчас помахнет! По-настоящему помахнет!
3: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.

0: Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40-50-20.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Радио FM «Алания». Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы. 104,5. Моздок 106,5. Эльхотово 101,5. Новый Урух 107 ровно. Верхний Фиагдон 100,4. Мизур 102,6. Верхний Сгид 101 ровно. Радио FM «Алания». С нами вся Осетия.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
2: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А. И во Владикавказе по улице Даватора, 29.
3: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева, 18, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8-800-222-29-63. 8-800-222-29-63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
6: Владикавказ. Город, которому есть что рассказать.
7: Мне ночами нередко снится, в каких бы ни был я краях, любимый город. Моя столица – Владикавказ. Поется в известной песне. Город на Тереке, окруженный горами, рожденный майским днем далекого 1784 года. Воспетый поэтами, изображенный живописцами, изученный учеными.
8: В разные годы во Владикавказе побывали выдающиеся писатели, художники, ученые, актеры, музыканты, кто по служебному долгу, кто с концертами, кто проездом. Большинство из них прославили наш город своими делами и в своих произведениях. Чудесное стихотворение «Калмычки» написано Пушкиным во Владикавказе. Лермонтов здесь работал над героем нашего времени, проводил уникальные операции Николай Пирогов, запечатлели великолепные виды города и окрестностей Верещагина и Вазовске, проводили исследования ученый Миллер, Вавилов, воспели в Владикавказ, Маяковский, Тарковский, Бергольск. Здесь побывали и царствующие особы. Полюбили Владикавказ и владикавказцев Федор Шаляпин и Мария Савина. Чайковский 5 раз был здесь и настоятельно советовал посетить этот удивительный город. Владикавказ всегда привлекал и сейчас привлекает путешественников, и по своему расположению через него можно попасть в другие регионы и страны. И своей богатой историей, интересной архитектурой и, конечно же, радушными горожанами.
7: Владикавказ основан в царствовании императрицы Екатерины II как русский форпост генералом Павлом Потемкиным. Именно он и придумал название городу «Владей Кавказом». Оно менялось. Орджоникидзе, Дзяуджикау, снова Орджоникидзе, Владикавказ. Как и все города, Владикавказ разделен на муниципальные округа, но местное население все же ориентируется по своим названиям.
9: Например, Турхана, Шалдон, Слободка, Малаканка, Осетинская Слободка. Кстати, основателем Осетинской Слободки стал Дзаугу Бугулов. Возле этого поселения и была построена крепость Владикавказ. А позже здесь на холме, возвышающемся над всем Владикавказом, была построена маленькая деревянная церковь. До постройки других церквей она одна обслуживала почти все православное население города.
7: Красивейшие места, памятники архитектуры, благоприятный климат, естественные богатства в окрестностях города, бесчисленное количество почти неиссякаемых источников минеральных вод и хорошей питьевой воды. Кавказские горы, которые здесь видно из любого окна, и тот самый бешеный Терек, который часто упоминали в романтичных стихах русской литературы. А еще Владикавказ – это прогулки на старинных немецких трамвайчиках. Кстати, трамвайные линии тут были запущены раньше, чем в Санкт-Петербурге, который в те годы был еще столицей Российской империи.
10: Я с детства люблю кататься на трамвае. Можно доехать в любую часть города. Комфортно, светло и просторно. На окраинах тоже есть интересная архитектура. Сталинский ампир, позднесоветский модернизм и частые дореволюционные дома. Едешь и наслаждаешься видами. А еще мне очень нравится новогодний мандариновый трамвай, в котором вкусно пахнет цитрусом. И можно посмотреть мультики. Кстати, с начала мая этого года в городе появился детский трамвай с кафе и кинотеатром, и бесплатным проездом.
7: Владикавказ – это проспект мира, элегантный и прогулочный бульвар, по обе стороны которого дореволюционные особняки. С проспекта открывается вид на Столовую гору. Впрочем, горы видны из любой точки города.
11: Ерофеевская беседка, особняк барона Штейнгеля, кованые ворота сохранившегося купеческого дома, ну и парадные входы в дома. Ну, такой мой любимый город. А еще люблю весной бродить по старым улочкам. Почему-то именно вот там цветет необыкновенная магнолия.
12: В последние годы появилось много панно, орнаментов и мозаики на фасадах домов. Я бы сказал, что Владикавказ становится городом контрастов, старина и современность. Но они ничуть не мешают друг другу, не портят впечатление.
13: Мой город – это место больших возможностей, место, где у меня всегда поднимается настроение, когда я нахожусь на этой земле. Мне бы хотелось жить в другом городе, но вернуться в старости во Владикавказ – это 100%, потому что все-таки в другом городе побольше возможностей именно в карьерном плане. Но создавать семью, родить детей – это все, конечно, во Владикавказе.
7: Во Владикавказе дружно уживаются представители 8 мировых религий, в числе которых буддисты и индуисты.
14: В городе есть множество православных храмов, мечети, есть даже немецкая кирха. Но я сегодня хочу сказать о суннитской мечети, которая была построена в начале прошлого века азербайджанским нефтепромышленником Муртузой Мухтаровым и подарена осетинской девушке, в которую он был влюблен и на которой женился, Лизе Тугановой. Красиво начавшаяся история Муртузы и Лизы закончилась, к сожалению, печально. Весной 20-го года, когда в Азербайджане устанавливали советскую власть, Муртуза отправил супругу в Турцию, а сам покончил жизнью. След Лизы Мухтаровой затерялся. Ходили слухи, что она перебралась в Марсель. Остался лишь памятник их чувствам, мечеть, в которой царит удивительная атмосфера. Здесь тишина, спокойствие, совершенно другие ощущения и другое состояние души. Святыня стала символом мира, согласия и любви.
7: Какие бы характеристики ни давали горожане, гости прежде всего говорят о людях.
15: Здесь люди какие-то неимоверно все добрые, открытые, приятные. И то, насколько вы любите делиться своей культурой, насколько вы ее уважаете, соблюдаете даже в некотором роде, это на самом деле очень круто. Еще ощущение, что нас здесь закармливают. Потому что столько осетинских пирогов в своей жизни я, наверное, никогда не ела.
16: Мне действительно очень нравится и тут, нравятся люди, нравятся артисты и безумно нравятся горы. Вот это вот вообще. Я не ожидала, что это будет настолько красиво, даже представить не могла.
15: Это восхищение, это восторг и это, конечно же, забота, теплота и любовь, витающая в воздухе. Потому что невероятные люди, невероятная культура и огромное количество красоты, красоты души и красоты природной.
17: Для меня, на самом деле, это огромнейшее счастье познакомиться с культурой, познакомиться с людьми. И мне очень интересно, как культура, ну, типа, в первый день, когда мы только приехали, вот у нас была такая экскурсия знакомительная, и ты слушаешь, ты восхищаешься, думаешь, как интересно, потому что это совсем другое. То, с чем ты не сталкивался раньше, а потом неожиданно это все еще обрастает людьми, знакомствами, и это все так наполняется и становится замечательно. Что меня больше всего впечатляет, это любовь к жизни в каждом человеке, которого мы тут встретили, и какая-то внутренняя доброта, которая меня вдохновляет в том числе.
7: Один из самых густонаселенных городов на Северном Кавказе. С музеями, театрами, библиотеками и даже зоопарком. Площадью 291 квадратный метр, что в пятеро больше европейского Сан-Марино. Город воинской славы, превращающийся в майские дни в фотоальбом с лицами ветеранов. Город цветущей сирени, символа весны и любимого цветка Евгения Вахтангова, дом которого возрожденный и наполненный теперь тоже визитная карточка Владикавказа. Обо всем не расскажешь. Приезжайте, покажем.

0: Радио Алания. Первое. Национальное.
1: Алания ФМ. Объявление.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
3: Радио ФМ Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы 104.5. Моздок 106.5. Эльхотово 101.5. Новый Урух 107. Ровно. Верхний Фиагдон 100.4. Мизур 102.6. Верхний Сгид 101. Ровно. Радио ФМ Алания. С нами вся Осетия.
4: Спонсор часа ИП «Габуев», компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.
0: Государственная телерадиокомпания «Алания». С нами.

0: завжы қауыныр таккау фынттыш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Уабон Хорш, Республика Эфашта Хабарт и Можонга Кана, Радио Информацион Служба, студии Баллат Рита. Сергей Миняйлар, Фаракот Азауджика Умалайнак, Алчер Герасиман, Дин Кушчитан, Ама Аппат Черештон, Дин Ганчитан, Зауджика Архуан Жилды Шарашты, Фанташажа Фадул. Республика Шарлоджина Хаштамгашка Усаш Дарха Архуан Жил, Ирештон Монон Сарды Басахшта, Амбалгабнат Шиш, Республика Черештон Дин Ахшчаг Шконт, Ама Ештер Варанхаши, Сагат Кавказа, Адам Тахшан Карази, Амбарнат, Ама Шабрзинадма. Олдай Ахшчаг Дарташты, Архуан Кушчита, Черештон Тон традиции така канынма, ама фашива докумладма. Бин он танух хуши, ама республика ихшанадон сарды сархайт канынс удатта. Сергей Миняйла Герасиман, ама заучика у аргуан жылды аппаткушчатан арфаракотта, ама сынжахта шабрзина, курзинатта, ама антыштинатта ша архайды. Республика Хисауад Шардар Занайты Бариш, Амта, Ауаны, Анажак, Онай Куштанах Маведомства, Тахшанг Амиши Амбард, Сабаракан Антафья Кушан Котой Удом, Магашка Сагапи Риштоны, Рабара Котой Фаллоя Дом Базарта, Арашт Кайманай Ахам Йон Дашмин Кушаджи. Дашмин Мафонс Шададай Маджи Нрида Ганжак, Он Бендурл, Шара Штой Шакуштама, Регистрации Шкот, Той Кут Амал Комта, Фермерон Хазара Тража Мончта, Амахисанай Куша Гадай Макта, Республика и район Тайхождару Аварта, Иш Ардон Мадгур, района Штайзаучикау, Асажевца кварталы Рабара Коттой, регистрации Каманауди Ахам Артаминамас Пашада Фанзайду Окушаджи, Амаудонай Нридаган Шафалой Адон Ахаштина Табанвул Коттой Дуа Минама Фарашада Даймаджи. Хисауады Шардар Кутбафи Пайта, Автомай Асы Куштхау Фахат Гадаркан, Амаулдай Штаргом,

0: Ехтыл, ама дуней сапардаш паштайл. Терчы былгаром плиты и шей сырцаван суршывар той дуын фонз ног авк сырағы. Специалистан рида гамбавнал той ныркон рухшкананта аварымма. Конца фаузышты хаштаг даррашты. Терчы был асы бынаты айвганан куштыткан райды той фарон сардан кауга инфраструктура инациом проект магашка. Теж гоганан бынаты шкот той кахвандакта масыл шывар той шигас дур. Баев той савгадоны парапет шывар той ног бадам бынатта ама урната. Сагаты рештоны сэрэк шылгой маджи жылын кэнэс аштар кредиты фарашта адавны. Даш Сенада Федералон службай баракканан тамгашка шылгой магш котта фэтганчыты ахшанат, ама дуа мин дуын сапара мажуан Ленинграда области дафтой, хисан хазарта аражнан финансон кредитон куштуатан сахсадих концеди удон. Шлешт ганчыта шыргом коттой ша фэдраканды ахшаш сау, ама ша алка сыйф адылдар шарыштой уголовон кутэкта. Сыжьян рхаштой уи юма ягнамадай фасиш авдай Милуан Шомай Фулдар. У Майдартер оперативон армаджита бендурл. Ахшанат араждите ама активон архаджита нахмабайгом коттой хисан уголовон коттактам.
1: Спонсор новостей Строймаркет Мегадом.
2: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
0: Абончий хорай уолдаф и температура зауджикауэ, ама алагиры уди саппар даш маждаджи ашташ градус карм. Хаштаг даршуткай дарга республикай раштаккай узан ашашт. Атмосфера лхавдат авча до 2 миллиметра. Уи усашим балу уи барс уолдаф умалат саппор фарашт проценты. Уолдаф и температура республикай ахшавы аш дуадаш, бонай фнтэш дуун градусу он карм. Зауджикау ахшавы даш, бонай афташ градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
5: Радио «Алания». Первое национальное.
6: Фарном базурет на ирштоны сарчита. Ждан. Шегнаты Альбина. Ирон жараган архчиканы, ирон жарак чиваржы, усы айваду аржытан, мажырды жағы бира жаққон хорж зинатты. Фидараны неж зинат, бинон таамонт, қалзық амыфарнык сарды.

0: Спонсор часа ООО «Рубин». Золото и бриллианты в ювелирном салоне «Рубин» – это знак качества. Обручальные и помолвочные кольца из красного, белого и желтого золота. Серьги, цепи, браслеты – большой выбор детских серег. Высокое качество изделий по приемлемым ценам в ювелирных салонах «Рубин». Наши адреса – проспект Куста, 224, телефон 51-80-04 и генерала Плиева, 18, телефон 25-31-43.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Алания ФМ. Реклама. Жынархым былта, ахшыж гуна его хоном концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн атчын, удэн ахшыж гун жарчыта, оваршон кинонавта ама спектакль тэун, архашсышты мышинакты арвон рухш ама тавш.
1: 29 мая в 18:30 концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
0: Анкалмовым кашам.
1: Категория 6+.
2: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
3: Твоя музыка. Твое настроение. Твое радио. ФМ Алания.

0: айсун, начин зашавма.
1: Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
2: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
4: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Для тебя. Для нас. Для души.

0: айсон, на чын зачавма.
1: Алания ФМ. Объявление.
2: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр, коррекционная группа. Портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79. Предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8 963 399 3003. 8 963 399 3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 570180.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: Завджы кавынар такау ахшар дашша хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио «Алания».
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. Сергей Минейло поздравил архиепископа Владикавказского и Иланского Герасима, духовенство и всех православных верующих республики с 15-летием со дня воссоздания Владикавказской епархии. Глава республики отметил, что за эти годы епархия заняла достойное место в духовной жизни Северной Осетии, стала важным центром православия в республике и вносит значимый вклад в укрепление межнационального мира и согласия на Северном Кавказе. Особого уважения заслуживает работа, направленная на сохранение православных традиций, духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку семьи, помощь нуждающимся и участие в общественной жизни республики. Цитата. «Благодарю владыку Герасима и все духовенство Владикавказской епархии за труды, молитвы о мире и благополучии нашего города, за созидательную работу во благо духовного развития общества. Желаю Владикавказской епархии дальнейшего развития и процветания всем православным верующим, мира, добра и всего самого светлого». Конец цитаты. Борис Джанаев провел заседание Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. По приведенным данным, в Северной Осетии суммарно выявлено свыше 11 тысяч работников, с которыми не заключены трудовые договоры. Из них почти 10,5 тысяч человек уже оформили трудовые отношения и зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств и самозанятых. В числе муниципалитетов с наилучшими показателями – Ордонский и Дегорский районы, а также город Владикавказ. В первом квартале текущего года выявлено 3452 неоформленных занятых, из которых почти 2900 человек уже оформили трудовые отношения. Как отметил премьер-министр, эту работу необходимо продолжить и усилить, а также использовать все возможные инструменты для улучшения ситуации на рынке труда. Отдельное внимание в ходе совещания было уделено занятости молодежи. Как подчеркнул Борис Джанаев, абитуриенты должны понимать, какие специалисты наиболее востребованы в республике. Также, по его словам, вам нужно четкое понимание, какое количество выпускников выходит на рынок в этом году, по каким специальностям и как будет организована маршрутизация. Огонь памяти по традиции зажгли на мемориале славы во Владикавказе. Частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата в республику привез руководитель регионального исполкома Народного фронта Клим Галиев. В церемонии зажжения принял участие ветеран Арутюн Хачикян. В этом году масштабная акция Народного фронта

0: Жительницу Северной Осетии обвиняют в хищении кредитных средств в особо крупном размере. По данным Управления ФСБ, в мае 2023 года женщина создала преступное сообщество, которое до 2024 года осуществляло хищение денежных средств финансово-кредитной организации, выделенных на индивидуальное жилищное строительство в Ленинградской области. Следователям удалось выявить 6 эпизодов преступной деятельности. По каждому из них возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Общая сумма материального ущерба превысила 70 миллионов. Кроме того, на основании оперативных материалов в отношении организатора и активных участников сообщества возбуждены уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем».
1: Спонсор новостей – «Строймаркет Мегадом».
2: Мегадом! Цены снижены на все! Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
0: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, атмосферная давление 702 миллиметра, что выше нормы, относительная влажность воздуха 49%. Температура по республике ночью от 8 до 12 градусов, днем от 15 до 20. Во Владикавказе ночью плюс 10, днем 17 тепла.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар». Вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
3: Радио FM «Алания». Будь в ритме.

0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: При первой встрече мы обычно слышим:
3: «Ой, как болит колено!»
4: «Не могу разогнуться!»
2: А вот что мы слышим в конце лечения:
5: «Спасибо, доктор!»
2: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
8: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
5: Владикавказ. Город, которому есть что рассказать. Забыли.
6: Здравствуйте. Вы слушаете радиопрограмму «Город, который забыли». Меня зовут Кудзоя Валерия. Беспечно идя по своим делам, мы проходим и мимо истории. Старые дома, дворы и улицы Владикавказа молчат. Но им точно есть что сказать горожанам и гостям республики. Сегодня мы попробуем услышать город, который помнит больше, чем нам кажется, и поговорим о том, как самому полюбить и изучить город и его историю. У нас в гостях гид-экскурсовод Соня, человек, который умеет вести беседу на «ты» с улицами Владикавказа.
7: Я бы хотела, наверное, рассказать о своем любимом особняке Владикавказа. Это художественный музей, уникальнейшее здание. Вообще, можно сказать, что весь проспект Мира, да и Владикавказ, они наполнены стилем модерн. И многие считают, что художественный музей — это какой-нибудь рококо или барокко, но нет, это модерн. Просто прогрессивный модерн. Сам художественный музей у нас принадлежал богатейшему человеку Северной Осетии, да и Северного Кавказа, Богдану Аганову. Богдан Аганов — владелец первого бутика одежды и магазина ткани во Владикавказе. И вы обращаете внимание, гуляя по проспекту Мира, что первый этаж этого особняка достаточно большой, то есть большие витринные окна. Они были сделаны для того, чтобы каждый мимо проходящий видел, что же там внутри за продукция. Второй этаж — это уже непосредственно жилая часть. О внутренности особняка мы немного позже поговорим, пока хочу разобрать его фасад, потому что фасад отдельного внимания заслуживает. Многие часто сравнивают данный особняк с Зимним дворцом, но есть у него несколько более уникальных деталей. Если вы внимательно присмотритесь к второму этажу, вы увидите над каждым окном изображены знаки зодиака. Немного ниже, если мы опустим глаза, мы увидим гарпий. Это девушки с такими когтями, клыками, отгоняющие дурную энергию. И мы увидим золотых рыбок. У золотых рыбок у каждой явно выделена чешуя. И вот эта чешуя является символом золотых монет. Считается, что Богдан Аганов, владелец данного особняка, был достаточно верующим вот в такие тонкие начала, эзотерические, человеком, и поэтому он защитил, ну, вместе с архитекторами Бякиным и Вальным Васильевичем, особняк. Там очень много подобных деталей и внутри особняка. Вот, например, на втором этаже у нас каждая комната в разном стиле. Это модерн, рококо, барокко. И комната, которая выполнена в стиле барокко, имеет в себе два зеркальных тоннеля. То есть это тоже такая связь немного с потусторонней энергией. В комнате в стиле модерн, это бывшая столовая, изображены летучие мыши. В то время, это начало 20 века, летучие мыши во всех культурах — это такая дурная энергия, негативная немного. Но в этом особняке немножко другой смысл. Китайский смысл, потому что у китайцев летучая мышь — это энергия изобилия. То есть вот таким образом Богдан Аганов себя защитил. Еще один небольшой факт об этом особняке. Сам Богдан Аганов, богатей Владикавказа, там практически не жил. То есть у него было 3 особняка во Владикавказе. И по секрету скажу, он во многом считал, что этот особняк должен быть, ну, актом такого кича, его богатства, возвышенности над остальными. Всем очень советую на него посмотреть. Там внутри сохранился фонтан из горного хрусталя, и красота действительно уникальная. Еще есть 2 комнаты, которые закрыты от посетителей. Я вам о них расскажу, потому что одна комната — это ванная комната, и там вся ванная комната, она расписана в морском стиле. Там чайки, например, плиточка ванной комнаты выложена вручную и расписана вручную. То есть маленькими такими 3D-шными капельками. Но они создают иллюзию 3D, хотя странно, как они тогда до этого додумались, начало 20-го века. XX века. Но вот художественная композиция очень уникальна.
6: Я живу в Владикавказе всю жизнь, но мало что знаю о истории города. А вы буквально каждый день изучаете его каждый уголок. А расскажите, почему вы выбрали для себя такую профессию?
7: Чудесный вопрос. Ну, если честно, раньше я не изучала историю Владикавказа. Я случайно попала на работу в Центр детского и юношеского туризма. И там начала учиться проводить экскурсии детям. Ну и чем больше я изучала историю, тем больше мне нравилось то, во что я погружаюсь. И впоследствии я решила поступить на исторический факультет и связать себя полностью с тем, чтобы знать о Владикавказе все, знать каждый уголок. Вот такой выбор случайный вообще изначально, но сейчас является, мне кажется, отражением моего пути.
6: Много ли времени ушло на изучение Владикавказа и его истории? Какие книги читали? Какие ресурсы изучали? Или это все было передано родителями, близкими?
7: Ну, я не могу сказать, что это много времени занимает. Я думаю, что я где-то за полгода базовую информацию смогла узнать, ну, ту базовую, которая может быть достаточной для гида-экскурсовода. И, конечно, это все литература. Я читала книгу «Старый Владикавказ» Кануковой, Кузнецов, тот же историк, Абаев. Вот, литературы много, она вся есть в открытом доступе. И, честно говоря, все, что я знаю, это только литература. Это небольшие вырезки из терских ведомостей. А родители или там школы, например, я думаю, что мало повлияли. Да, они давали любовь какую-то, но мне кажется, что у них просто не было знаний, чтобы меня погрузить в это.
6: Гиды, в принципе, бывают разные. Кто-то говорит монотонно, что порой хочется заснуть прямо во время экскурсии. А некоторые пытаются уложить в экскурсию все свои знания. А как бы вы себя характеризовали?
7: Я думаю, что я очень экспрессивный гид. У меня много разных интерактивов для гостей. Я постоянно показываю старые фотографии Владикавказа. Ношу с собой горные камни, аммониты. И мне кажется, что вот я как раз выступаю против такой лекционной монотонности. Да, очень много исторической части, но я приверженец того, чтобы было интересно и насыщенно во время экскурсии.
6: А ваша экскурсия охватывает весь город или есть какие-то любые любимые его части, куда вы обычно привозите туристов?
7: Ну, базовая экскурсия по Владикавказу, если честно, она охватывает только центр. Начиная от площади Штыба, мы затрагиваем набережную парк и вдоль по проспекту Мира доходим до кирхи. Но есть некоторые маршруты, например, по улице Тамаева, Бутырина, которыми я часто люблю водить уже местных жителей.
6: А как прошла ваша самая первая экскурсия? Или же самая запоминающаяся?
7: Первая экскурсия, я ее помню. Она у меня была достаточно провальной, если честно, потому что я была к ней не подготовлена, меня так срочно форс-мажорно поставили, и я как-то выкручивалась, честно говоря, на той базовой информации, которая у меня есть. Ну, самая запоминающаяся экскурсия у меня была этим летом. Мы выезжали с гостями на пикник в долину Медограбинских водопадов, и было очень живописно, было весело, потому что у нас была конная прогулка, я еще сама в этом поучаствовала.
6: Туристы, разумеется, с большим интересом слушают вас, или им интереснее любоваться горами молча? И как они вообще реагируют на город, на горы?
7: Ну, вы знаете, гости всегда уезжают с Владикавказа из Осетии очень воодушевленными. Мне кажется, что большая часть людей как раз-таки влюбляются, равнодушными не остаются. И почти всегда я слышу от туристов, что им, как оказалось, неожиданно интереснее было именно с гидом. То есть, да, мы молча сами прогулялись, поехали в горы, понравилось, но не хватило какой-то информации. Поэтому вот экскурсия с гидом, конечно, я думаю, она больше наполнена интерактивами.
6: А местные жители? Они хоть как-то интересуются городом? Порой мне кажется, что мы ничего не знаем о месте, в котором родились и прожили всю жизнь.
7: Честно говоря, большая часть, да, всегда живет и внимания не обращает на то, что окружает, но сейчас постепенно, благодаря социальным сетям, молодежь особенно начала интересоваться. Вот у меня уже несколько прошло экскурсий только для местных жителей, и там было по 10, по 15 человек с огромным удовольствием. Они приходят, слушают и говорят, что удивлены, не знали большую часть истории.
6: А кто виноват в том, что местные жители не особо увлекаются историей нашего города? Может быть, родители, школа должна вкладывать такие знания в детей? И какие книги, подкасты вы, в принципе, посоветуете, чтобы узнать про Владикавказ больше?
7: Я думаю, что, наверное, эта образовательная часть немного может повлиять, чтобы больше было интереса, потому что у нас начало появляться много экскурсионных маршрутов для школьников образовательных. Это трамвайная экскурсия. И я думаю, что если бы школа подходила с таким немножко увлекательным, да, процессом, школьники бы погружались в это, им было бы интересно. Из подкастов у нас есть прекрасный гид Альберт Кодоев. Вот на Ютубе есть несколько подкастов с ним, я советую. Ну и почитать книгу «Старый Владикавказ» Кануковой. Я думаю, будет интересно.
6: А были ли у вас на экскурсиях неловкие случаи, когда туристы задавали вопросы, на которые вы не знали ответа?
7: Ну, это моя любимая сегодня история, мой любимый вопрос, да. Вот в прошлом году буквально я выехала в горы и, честно говоря, забыла название рододендрона. Я просто не могла вспомнить, как он называется. Мне всю практически дорогу, весь маршрут спрашивали об этом. И я просто назвала по-осетински, что это дидинок, сказав, что по-русски не помню название цветка.
6: А еще, как я знаю, в Владикавказе существовал аналог улицы Красных Фонарей, горе в Амстердаме. Ну, место с дурной славой, так сказать. Правда ли это или лишь пустые слухи?
7: Это правда, если честно. У нас, да, действительно была небольшая улица красных фонарей, ну так мы ее назовем. Есть даже работа Алана Тахировича Царикаева, преподавателя истории в СУГУ. Вот он написал вот этой темной части Владикавказа. Кому интересно, можно изучить. Такое было.
6: На проспекте есть одна бабуля. Она продает папахи и другие элементы осетинского гардероба возле стеклянной постройки. И кажется, что традиционные элементы не слишком вяжутся с современной архитектурой. Как вам это здание? Не портит ли оно парижское настроение проспекта Мира?
7: Я, когда провожу экскурсию, всегда обзываю немного это здание монстром, стеклянным монстром, потому что оно действительно сильно выбивается из всей красоты проспекта и стиля модерн. Когда-то в советские годы там был дом быта и был достаточно симпатичный небольшой особняк из красного кирпича. И мне бы очень хотелось, чтобы его демонтировали, потому что сам проспект, ну, это ожерелье из красоты, а это портит, я думаю, вид и эстетическое соображение города.
6: Есть ли исторические здания, которые сейчас при нашей жизни сносились или сносятся до сих пор? Почему так происходит?
7: Да, их достаточно много. Ну, мы не будем затрагивать, что во время революции разрушили очень много шикарных особняков. Но то, что застали мы, вот где-то середина 2010-х, сносят кинотеатр «Октябрь». Это культовое место Владикавказа, любимое место орджоникидзевской молодежи, место, где крутили первое индийское кино. И снесли его, насколько я знаю, просто по халатности. Да, изначально было желание построить новый выставочный центр, концертный зал, но почему-то решили этот проект оставить. Я думаю, что это происходит, потому что нет как таковой ответственности, и никто потом за подобное не спрашивает. Еще у нас прямо от проспекта Мира на Ленина, выходя, очень много старых особняков, и некоторые сейчас демонтируют, небольшие доходные дома сносят. Мне кажется, что просто кто-то вовремя не берется за реставрацию, и они уже приходят в какой-то момент в негодность. Хотелось бы, чтобы им уделяли больше внимания.
6: Почему вообще такое отношение к культурному наследию нашего города?
7: Во-первых, мне кажется, что мы сами, местные жители, мало обращаем на это внимание. То есть мы не поднимаем подобные вопросы. Мы не интересуемся, правильно ли отреставрировали тот или иной особняк. Вот, например, магазин «Зеркальный» начали реставрировать. Реставрация качественная, но там есть такая не очень приятная деталь — заменили стекло. Там когда-то было шикарное венецианское стекло, которое не должны были менять. А сейчас это просто стеклопакет. Вот. Я думаю, что нам, местным, нужно быть повнимательнее и обращаться с подобными вопросами к администрации.
6: Как вы считаете, вот эти реконструкции, сносы, они улучшают облик города или, наоборот, его портят?
7: Реставрации точно улучшают, а сносы, мне кажется, что портят. Хочется, чтобы все было в балансе, чтобы то, что нужно восстанавливать, восстанавливали, а то, что не нужно трогать, оставляли и только приводили в порядок.
6: Есть ли у вас здание, за которое вам особенно больно?
7: Я думаю, да. По улице Бутырина. Это сегодня здание Министерства образования. Когда-то доходный дом. И это шикарный красоты особняк. Там есть такая имитация под кариатиды. И он прям пребывает в плачевном состоянии. Его бы привести в порядок. Ну и дом композиторов на улице Тамаева. Он шикарный и снаружи, и внутри. Но он в разы хуже выглядит, чем здание Министерства образования. Его бы тоже хотелось бы увидеть в хорошем свете.
6: Владикавказ далеко не идеален, но в этом его красота. Не всегда получается найти урну для мусора вблизи. Но гуляя по улицам, можно наткнуться на рисунки на стенах с облупившейся штукатуркой. Это и отражает нежное отношение владикавказцев к своему дому. Сохранение этой памяти — наша ответственность.
7: Прекрасно вы сказали. Честно говоря, мне бы хотелось сказать владикавказцам, чтобы мы были с еще большим трепетом, нежным трепетом во Владикавказе. Очень хочется, чтобы мы чаще обращали внимание на то, что нас окружает, на то, где какие особняки немного страдают, и пытались поднять эти вопросы в общественности. И хочется всех пригласить на экскурсии. На экскурсии по художественному музею, да? То есть это не обязательно гулять со мной по Владикавказу, но приходить в культурные центры и узнавать о городе — это очень важно. Помнить, у каких истоков стояла культура нашего города.
6: Город — это не просто улицы и дома. Эти места помнят не только наши первые встречи, первые поцелуи, разлуки, ссоры. Они помнят нашу юность. За это мы его и любим. Об этом патриотическом чувстве нам споет Мурат Цирихов.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: зауджы қауы ныртаккау афтташ шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Алания – это имя, это история.

0: Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на
3: bestdtp.rf. Наши люди. Наше радио. Радио «Алания».
4: Между двух морей, где жизнь.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

алый хужан, кудраш сугду массард. Шаон хурма таманта калга шуаду, равдал ман и рун фандер сад. Аж асран, а ну шону

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айвадварщита. Жердяга он кушенка нам, а мавахонам на дишач концерт. Ирон патефонма. Дугун парыштам майвун, и рышто нахож держара кончита балавар конзышты. Алама ты жарджита. Касыта Ирон Адаман. И у фолтара и нама, что женарх амаваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкал мавам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека». Движение без боли. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
8: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Как поется в одной известной песне, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Вот и в нашей семье есть такой герой. Мой прадед Хатагов Камбулат Батакоевич. Доблестный воин, хороший осетин. Во время Великой Отечественной войны сражался в кавалерийском полку. Получил 13 огнестрельных ранений и все-таки смог добраться до родной Осетии, до родного дома, где его ждала супруга моя прабабушка Годжиева Ольга с двумя детьми, а моя бабушка Хатагова Нина еще на тот момент не была рожденная. Конечно, он уже мою бабушку не застал, мой прадед. От полученных ранений скончался. Спустя долгие годы моя бабушка сочинила песню в тандеме с Цагараевым Гиго «Мафет», которая до сегодняшнего дня хранит память о моем прадеде Хатагове Камбулате.

0: от Советского информбюро.
1: Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль направил послание Сталину, в котором выразил восторг по поводу действий советских солдат под Сталинградом. Черчилль назвал победу изумительной, а солдат – настоящими патриотами. Король Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от Георга VI в знак глубочайшего восхищения британского народа. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

0: традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.
1: Алания ФМ. Объявление.
2: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться. Город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
3: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.
4: Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97-29-49.
0: Государственная телерадиокомпания «Алтай».

0: зауджы кауныр таккау аш-таш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио Алания.
4: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бесолова. Проект благоустройства Малой Водной Владикавказа обсудили с горожанами на выездной встрече. Специалисты подробно рассказали о предлагаемых решениях. Далее, для более детального понимания особенностей проекта, участники встречи прошли по территории. В ходе открытого диалога уточнили ряд предложений по благоустройству, безопасности и созданию доступной среды. Все высказанные замечания и инициативы были зафиксированы специалистами. Их учтут при дальнейшей доработке проекта, отметили в городской администрации. Формат обсуждений позволил соотнести проектные решения с реальными условиями территории и ожиданиями жителей. Презентация прошла в рамках подготовки к участию во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Комитет по транспорту Северной Осетии прорабатывает возможность запуска программы лояльности в общественном транспорте. В рамках инициативы пассажиры смогут получать скидки при оплате проезда банковскими картами платежной системы МИР. Вопросы развития безналичной оплаты обсуждались в ходе рабочей встречи с участием профильных компаний. Они представили новые решения для оплаты проезда, реализованные в том числе с учетом рекомендаций социального стандарта транспортного обслуживания Российской Федерации, утвержденного Минтрансом России. Среди них возможность оплаты проезда через систему быстрых платежей Банка России. Пассажиры смогут использовать смартфон для оплаты, считав QR-код на валидаторе, либо специальную метку, размещенную в салоне транспортного средства. В настоящее время специалисты оценивают техническую готовность инфраструктуры для реализации проекта. В селении Мичурино полным ходом идут работы по обустройству сквера участников СВО. Специалисты уже приступили к укладке дорожек, скоро установят лавочки и урны, смонтируют освещение и разместят небольшой арт-объект. В планах озеленения территории и высадка деревьев рассказали в администрации Ордонского района. Напомним, реализация проекта стала возможна благодаря победе в онлайн-голосовании по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Организацию горячего питания проверили в школах номер 11 и 38, а также в лицее Владикавказа. Как отметили главные специалисты отдела мониторинга Минобра Катрин Жерняк и Залина Хозиева, в образовательных учреждениях используется пищевая продукция, соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза. Прием продуктов, включая сырье, происходит при наличии маркировки и товаросопроводительной документации. Также осуществляется постоянный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиены. Гигиенических нормативов. Сотрудники пищеблока проходят лабораторные исследования для определения возбудителей острых кишечных инфекций, бактериальной и вирусной этиологии. Напомним, мониторинг школьного питания проводится на регулярной основе по указанию главы республики Сергея Миняйло.
4: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
6: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
5: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачное с прояснениями погода. Атмосферное давление 702 миллиметра, что выше нормы. Относительная влажность воздуха 49%. Температура по республике.

0: на волне 104.5.
1: Спонсор часа ООО «Рубин». Золото и бриллианты в ювелирном салоне «Рубин» – это знак качества. Обручальные и помолвочные кольца из красного, белого и желтого золота. Серьги, цепи, браслеты – большой выбор детских серег. Высокое качество изделий по приемлемым ценам в ювелирных салонах «Рубин». Наши адреса – проспект Куста, 224, телефон 51-80-04 и генерала Плиева, 18, телефон 25-31-43.
2: Только на радио Алания ФМ.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердягай он кушинканам, амавахонам, надишач концерт. Ирон патефонма. Дугун фарыштам майвун, ирыштону хождаржарат кэнчита балавар канзышты. Алама тажарчита. Касыта Ирон Адаман, и уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржон. Анкалмавам кашам.
2: Категория 6+.
3: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: При первой встрече мы обычно слышим:
6: «Ой, как болит колено!»
7: «Не могу разогнуться!»
5: А вот что мы слышим в конце лечения:
8: «Спасибо, доктор!»
5: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

адамы кабул, мали ты мараты рухшном. Дуон и лаждай кабатырай фамар, шармагон хаштон оператор.

0: сӕрӕм, ӕмӕ нӕ зӕрдыл дарӕм.
1: Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
2: Радио Алания 104.5 FM.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Радио Алания. Первое национальное.

Ай, шойджину, шойджину, абира баркадай. Ярыши куштна, жалкад балланай. Асраны шыгдын.

Ижаргатты даваты рузын кай, Самына сахшын смаду васашты рай. Бира даваржын масарды фарды кай, Амонда шарт кон

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
3: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
5: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
7: Государственная телерадиокомпания «Алания».

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 570180.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: заўджы қауы нұртаққау нудаш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дырхы сауты, ама ахшанады сардыл афалгышт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Уэйжар Хорш, Республика Фашта Хабарт и Можонга, Каны радио информацион служба, студии Балла Трита. Мичурин Кауша Таманышты Шармагун в шатон операции Архайчты Номал Сквер Шаевкан на Куштыта. Специалисты райды той кахвандакта кантахт шварзышты бандата ама урната шканзышты рухшкананта ама чешил арт объект. Фаштадарта ама баканзышты цахвалышты куштыта ама нышацышты балашта. Разыр той Ардон района администрации. Ожардылун Арлаунка намасы проект шахаштканы кухабавтыди онлайн халашкананты фарсы харжвадат тыгдат аражны проект Архайгая дуамин дуван фанзам ажы. Заучихау йондашам ама артынштам школаты, аштай айваты лицей карм харинагдаты нукышт шпаракотой ахур администрады хаяды. Шейрак специалиста Катрин Жирняк ама хожиты Залина. Шахацак там гашка ахурганандаты харинаджи продукции анаканай дарзуабдаты техникон регламентан. Продукта ама шакан нахомак. Кушым маиш саунс амбалга маркировка ама документации ма. Умайдартар хашткон сау гигиена ма санитаром доман там саштар. Харинак канчта ама инна куш Штаншкан с лабораторон ирташанта самой сам массы инфекции та бактерий та ма вирус та хацакана уйтахай. У ажардулу нарлаонка нам школа ты карм харинагма саштар дымазал та хашткон саунс республикай шарлаоджи унафа магашка. Заучихау Миллер унже ногдон хаталта, а на колумпуя дона и в шатцышты сыппар бирафатер хазары, ама сагат и рештоны шейрак тархондоны баштахай. Жарон хаталта театралон унга и кира вунгма, варду дышты сыппор ажи ражма, ама одай фаштама ивдна удышты. Хаталта и жахмакар дон, ама шелхов да дудиш ламах. Республика и дону куштуат специалиста баев зышты сыппар шада авдай метры, ног полителен хаталтай. Шакушны гарантион амухот фанзаяжи каману ахам. Бригада нарядыганш ахтас порфонз метры траншея. Куштыта колымпы каныз жахыбын сабира лохжон коммуникации та ишудон газа хаталта электрон кабельта мандарта. Архаянкау арахшкай самай усы инженерон хышта кагдарн марсовой уйтахай. Ног дон заонта вартпаой от доны куштуаты харжвадат ганахайда специалиста ба канзышты жаха куштыта байзак канзышты зықыта шырашса канзышты город администрации подрядчик тата сылшаварзышты ног асфальт. Машины артыта ашшахтой заучықау намышы мемориалы. Бира ашты дарғы күдіні фидар автамай, абырық шалдаты имганай анушон артықай. Ерішто машлашта Адамон фронт регионалон хайады, ражамонак галиты клим. Арты шузыны качын мазалы архайтаф, дыбаштайштыр хашта архайып арутюн хачикян. Аса аж Адамон фронт айғау акции ахыш санварашей авдай ю субъектыл, ама дунейсып пардаш паштайл. Терчи волгаром плиты и шей сырцаваны суршывар, зашты дуын фонс ног авк срагы. Специалиста Нарида Гамбавнал той наркон рухшкананта аварымма. Конца фолзы шта хаштаг дараштаг. Терчи был асабынаты айвганан куштакан райды той фарон сардан калга инфраструктурай национ проект магашка. Теж хоканам бынаты шкот той кахвандаг та шывар той ил шигастур, баев той саугадон парапет шывар той ног бандата ама урната. Инвалид шевалатты реабилитацион центр Алани заучиха ушарашта концерт Ничи Ферох, Ниса Ферох. Архай тойзы ерон эстрады артиста ама ена нежзинат кагдарт каману ахам жарак канчта. Концерт уашчта удышты республика и школата ахурзаута ама кадетта.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Абонщи хорой олдов и температура заучихау ама алаги.

0: Ней ярэг мак, масар дуалзаджы, жал.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк, я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

хъуымӕтӕ къӕсайы хӕринаджы мурты. Рӕуӕд цармӕджитӕ гӕрзай башт куырӕд, лӕууӕдысты савдау нӕ хъӕугарон дуыртӕ, нӕ дуыртӕн дӕр нартӕ сос лантӕ гуыррӕд. Арвыстой сӕфырдты нӕ ярджытӕ хастымӕ, нӕ хъӕуы чындзытӕ куы калтой сӕсыг, куы судзы цӕхарты.

камаштут. Камаштут на каула пута. Каманзы я фыдуд. Каманта я фарт. Карштаха бадыры, камрат татва утта. Ам штаф турта корон. Мою маяку.

0: хӕрувӕн, йӕ иннӕй авдӕн, мӕ мадмӕ ӕс хаста нӕ хуымы кӕрон. Хӕстон лӕджы кадӕн, йӕ сизӕрты мадӕн, сӕрӕйны лӕккувӕн, кӕдмӕма сӕрон.
1: Спонсор часа ИП «Габуев», компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Алания FM. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

Спонсор часа ООО «Рубин». Золото и бриллианты в ювелирном салоне «Рубин» – это знак качества. Обручальные и помолвочные кольца из красного, белого и желтого золота. Серьги, цепи, браслеты – большой выбор детских серег. Высокое качество изделий по приемлемым ценам в ювелирных салонах «Рубин». Наши адреса – проспект Куста, 224, телефон 51-80-04 и генерала Плиева, 18, телефон 25-31-43.

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Аланиа FM. Реклама.
1: Жынархым болта, ахшыш гунай вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыш гун жарчыта, вавашон кинонавта ама спектакль тэон, архашсышта мышинакты арвон рухш ама тавш.
2: 29 мая, 18.30, концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалмовым кашам.
3: Категория 6+.
4: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
5: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886 72 76 83 75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
0: Алания FM. Телефон рекламной службы 55 15 55.
6: Радио Алания FM.

0: мама ны вас курэнда.
1: Алания ФМ. Объявление.
2: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15.

0: зауджы къауынырта къау дыууын шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Каждый час для вас. Новости на радио «Алани».
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
3: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бесолова. Проект благоустройства Малой Водной Владикавказа обсудили с горожанами на выездной встрече. Специалисты подробно рассказали о предлагаемых решениях. Далее, для более детального понимания особенностей проекта, участники встречи прошли по территории. В ходе открытого диалога уточнили ряд предложений по благоустройству, безопасности и созданию доступной среды. Все высказанные замечания и инициативы были зафиксированы специалистами. Их учтут при дальнейшей доработке проекта, отметили в городской администрации. Формат обсуждений позволил соотнести проектные решения с реальными условиями территории и ожиданиями жителей. Презентация прошла в рамках подготовки к участию во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Комитет по транспорту Северной Осетии прорабатывает возможность запуска программы лояльности в общественном транспорте. В рамках инициативы пассажиры смогут получать скидки при оплате проезда банковскими картами платежной системы МИР. Вопросы развития безналичной оплаты обсуждались в ходе рабочей встречи с участием профильных компаний. Они представили новые решения для оплаты проезда, реализованные в том числе с учетом рекомендаций социального стандарта транспортного обслуживания Российской Федерации, утвержденного Минтрансом России. Среди них возможность оплаты проезда через систему быстрых платежей Банка России. Пассажиры смогут использовать смартфон для оплаты, считав QR-код на валидаторе, либо специальную метку, размещенную в салоне транспортного средства. В настоящее время специалисты оценивают техническую готовность инфраструктуры для реализации проекта. В селении Мичурино полным ходом идут работы по обустройству сквера участников СВО. Специалисты уже приступили к укладке дорожек, скоро установят лавочки и урны, смонтируют освещение и разместят небольшой арт-объект. В планах озеленения территории и высадка деревьев рассказали в администрации Ордонского района. Напомним, реализация проекта стала возможна благодаря победе в онлайн-голосовании по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Организацию горячего питания проверили в школах номер 11 и 38, а также в лицее Владикавказа. Как отметили главные специалисты отдела мониторинга Минобра Катрин Жерняк и Залина Хозиева, в образовательных учреждениях используется пищевая продукция, соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза. Прием продуктов, включая сырье, происходит при наличии маркировки и товаросопроводительной документации. Также осуществляется постоянный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Сотрудники пищеблока проходят лабораторные исследования для определения возбудителей острых кишечных инфекций, бактериальной и вирусной этиологии. Напомним, мониторинг школьного питания проводится на регулярной основе по указанию главы республики Сергея Миняйло.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
0: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
3: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачное с прояснениями погода. Атмосферное давление 702 миллиметра, что выше нормы. Относительная влажность воздуха 49%. Температура по республике ночью от 8 до 12 градусов, днем от 15 до 20. Во Владикавказе ночью плюс 10, днем 17 тепла.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
5: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

0: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

стал я хужан, кудрашу дума сард. Шаон хурмата манта калга швадо, равдал ман ирон фандер сард. Аж асран, а ну шон ва.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Меня зовут Алана Туаева. У меня на войне был прадед. Мы все знаем историю о том, как он потерял там своего лучшего друга, друга детства. Они вместе туда уехали. В ходе войны он у него погиб на руках. Как это все было, сейчас я расскажу. В момент, когда фашисты начали наступление, они находились в окопах. Силы были неравны, и получилось так, что друг детства моего прадеда, он был пока ранен, тяжело ранен, и он все равно его не бросил. Он должен был убежать, и когда многие получили ранения, он не убежал, не оставил. И случилось так, что вот он прямо на руках у него умер. Он рассказывал, что это самое тяжелое за весь период, что он только не видел на этой войне, через что он не прошел, но вот этот момент, когда его лучший друг детства умер у него на руках, это был самый тяжелый момент в целом, наверное, в его жизни. И он вот до конца, до последнего всегда его вспоминал и всегда рассказывал всем.
2: Дымилась роща,

мава поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгорела.

кажется, на безымянной высоте. У незнакомого поселка

0: смерти осталась открытая тетрадь. Не выпало им дописать, дочитать нашим детям. Героям Великой Отечественной войны посвящается.
1: Аламбек Алдатов из селения Брут был в группе минеров, которая в 1942 году была создана из числа 15-летних парнишек. Поля и лес Кировского района были напичканы минами и другими снарядами. Ребята усердно каждый день проходили километры, расчищая родную землю. Группа работала вплоть до 1944 года. Слаженности и ответственности ребят удивлялись старшие товарищи. Свой язык жестов и взглядов и неумолимое желание вытеснить врага. Вот что помогало мальчишкам. Осенью 44-го Аламбек Алдатов получил ранение от разорвавшейся мины – контузия. Ему оторвало ногу. Множество осколков вонзились в спину. Весть о победе застала его в постели. Но родные и друзья не теряли надежды. Верили, что Аламбек поправится. Но через 4 года его сердце перестало биться.
0: Рубрика подготовлена по материалам Национальной научной библиотеки Республики Северная Осетия, Алания по заказу Комитета по делам печати и массовых коммуникаций.

0: Зауджы қауыныр тәкәу дұвын юшахат.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дәрхі сауты, ама ақшанады сардыл афалгышт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Уэйжар Хорш, Республика Фашта Хабар Тиможонга, Каны радио информацион служба студии Балла Трита. Мичурин қауыша таман ішті Шармагун в шатон операция архайчыты номыл Сквер Шаев қанны күштіта. Специалисты райды той қақвандықты қанны тақт шварзышты бандыты ама урната ашқан зышты рух шқананта ама чешіл арт объект. Паштадар тама бақан зышты цықвал ішті күштіта ама нышат зышты балашта. Разыр той Ардон районы администрации. Ожардылын Арлаун қанамасы проект шықаштқан ұқы бафтыди онлайн қалаш қананты фарсы харжвадат тұғдат аражны проект архайбе дуамин дуғын фанзам ажы. Заучихау йондашам ама артынштам школаты, аштай айваты лицей карм харинагдатыны кышт шпаракотой ахур администрады хаяды. Шайрак специалиста Катрин Жирняк ама хожиты Залина. Шахацак там гашка ахурганандаты харинаджи продукции анаканай дарзуабдаты техникон регламентан. Продукта ама шакан хомак кушым маиш саунс амбалга маркировка ама документации ма. Умайдар тарахашкон сау гигиена ма санитаром доман там саштар. Харинак канчта ама инна куш Штаншкан с лабораторон ирташанта самой сам массы инфекции та бактерий та ма вирус та хацакана уйтахай. У ажардулу нарлаонка нам школа ты карм харинагма саштарды мазалта хашткон саунс республикай шарлаоджи унафа магашка. Заучихау Миллер унже ногдон хаталта, а на колумпуя дона и вша цышта сыпар бирафатер хазары, ама сагат и рештона шейрак тархондона баштахай. Жарон хаталта театралон унга и кира вунгма, варду дышты сыпор ажи ражма, ама одай фаштама ивдна удышты. Хаталта и жахмакар дон, ама шелхов даду диш ламах. Республика и дона куштуат специалиста баев зышты сыпар шада авдай метры ног полителен хаталтай. Шакушны гарантион ама ход фанзаяжи каману ахам. Бригада нарядыганш ахта сыпор фонз метры траншея. Кушты так олымпы каныз жахыбын сыбира лыхжон коммуникации та ишудон газы хаталта электрон кабельта мандарта. Архайн қау арахшкай самай усы инженерон хышта кагдард марса ой уйтахай. Ног дон заонта вартпа ой от доны кушту аты харжвадат гана хайады специалиста ба канзышты жахы кушты та байзак канзышты зықыта шырашса канзышты город администрации подрядчик тата сылшаварзышты ног асфальт. Машины артыта шахтой заучықау намышы мемориалы. Бира ашты дарғы күдіні фидар автамай, абырық шалдаты имданай анушон артықай. Ерішто машлашта Адамон фронт регионалон хайады Ражамона Галиты Клим. Арты шузыны качын мазалы архайтаф, дыбаштайштыр хашта архайып Арутюн Хачикян. Асаж Адамон фронт айғау акции ахыш санварашей авдай ю субъектыл, ама дуней сыппардаш паштайл. Терчі былгаром плиты ішай сырцаваны суршывар зашты дуын фонз ног авк срағы. Специалиста Нарида Гамбавнал той наркон рухшкананта аварымма. Конца фолзышта хаштак дарраштад. Терчі был асабынаты айвганан куштакан райды той фарон сардан қалғы инфраструктурай национ проект магашка. Теж хоканан бынаты шкот той кахвандакта шывар той ил шигастур, баев той саугадоны парапет шывар той ног бандата ама урната. Инвалид шывалатты реабилитацион центр Алани заучиха ушарашта концерт Ничи Ферох, Ниса Ферох. Архай тойзы ерон эстрады артиста ама ена нежзинат кагдарт каману ахам жарак канчта. Концерт уашчта удышты республика и школа та ахурзаута ама кадетта.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Абон ши хорай волдафы температура заудзихау, ама алагиру уди сыппардаш маждаджи 60 градуса карым. Хаштагдар шуткай дарха республикай раштакай узан ашашт, атмосферэл хавдат авча да 2 мм, уи усашым бала уи барс волдафу мала цыпор фарашт проценты. Волдафы температура республикай хшавы аш 2 адаш, бонай фынтэш 2 градуса он карым. Заудзихау хшавы даш, бонай афтэш градуса он карым.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
5: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

вижу грусть в твоих глазах. Я смотрю на календарь. День за

кӕй дӕн жӕхинаг дӕн, куд бирӕ дӕ уаржын, куд тынг мӕ къӕуӕз. Фӕлӕмӕ мерзоны фшӕрм нӕ уазы, сӕма мӕ ком башту уый йӕу. Фӕццаг мӕм дӕ хӕдӕ кубасӕу иш, ӕмӕ дӕ зӕрдӕ куррӕргом кӕниш. Уӕд нал фӕлӕ уин, ӕмӕ мӕ уаршт.

Жонын ай мабон нису. Мамон давай аражгау. Алыбон да сурыдан фалама науны шаштан калма кашын. Фасаунс бонта, ама ана коронах шафта. Сартулы фалафарн ема нахашы.

0: Зауджы қауы, нұртәк қауы, дуын дуа шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Берг, Мажардан дур, Марыштуд марагай дыргал кашы хур, И жармил ты саштытыл, уайда хыш,

0: Зауджы қауынырттаккау Дауын Арташа хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Цыма танок дасашты там кашын. Нырдар мада анамангай машантыдар. Нырдар мада мажардае варт арф. Фазурантил факой канан сафар.

шанты да. Нэр дармады мажардай вард арф. Фазурантью факой канан сафанды дар. Манан маваршт

0: Зауджа Каунер Такао, Амби Шахшав.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Музыка омоважен зинадште фажен хота. Усы хота дищак дырны адуней. Ама шажардыты сыны зухтыр шмахимы уй жанаргым бұлтты. Уй уй ешерар дырны шанналды қаты зәлінен. Вовгы уй афты кайу. Умын уақыда гавдишан узышту зәліне мүкі қушат отыд.

0: Государственная телерадиокомпания «Алания». Смотри и слушай. Телеканал «Россия-1».
1: События, первые лица, мнения.
2: Национальные традиции и культура. Итоги недели.
0: Телеканал «Россия-24».
3: Главные новости, важные темы.
4: Аналитика. Прямые включения.
3: О бойцах на передовой и поддержке их семей в программе «Свои».
0: Радио «России».
5: Авторские проекты, полезные советы, вехи истории, музыкальные детские передачи, информационный итог дня.
0: Радио FM «Алания».
6: Круглосуточное вещание, остинская музыка, спектакли, концерты и национальная поэзия.
0: Радио «Вести FM».
7: Интервью, репортажи, экспертное мнение.
0: Еще больше информации на нашем сайте alaniatv.ru и в телеграм-канале «Вести Алания».

0: Еуот дармадам, ан калма кашы.
1: Музыкальная сокровищница Осетии из Государственного национального архива. Только на радио Алания.

Балар вэй куркэ шылай, Кэ дэ шухтэ

музыкальная сокровищница Осетии из Государственного национального архива. Только на радио Алания.

0: да захвал.
1: Новая весна приходит в город. Новая весна стучится в сердце. Понимаешь, только с тем, кто дорог, можно после

0: Радио FM Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы. 104.5. Моздок 106.5. Эльхотово 101.5. Новый Урух 107 ровно. Верхний Фиагдон 104. Мизур 102.6. Верхний Сгид 101 ровно. Радио FM Алания. С нами вся Осетия.
1: Радио Алания. Первое.

0: величие духа, законы предков. Первое национальное радио. Это мой город.
1: А знаете ли вы, что на месте Государственного аграрного университета изначально был штаб пехотной дивизии? Здание состояло из трех соединенных арочными переходами корпусов. Там, где сейчас памятник Исса Плиеву, раньше стоял памятник бойцам царской армии, погибшим в ходе Кавказской войны. Здание просуществовало до 70-х годов. Затем его перестроили в корпус сельскохозяйственного института. Сохранились лишь переходы. Краеведы рассказывают, что сельхозинститута могло не быть. На пересечении улиц Кирова и проспекта Мира в советское время власти хотели полностью снести объект и продлить проспект до улицы Титова. Однако реализовать его не удалось из-за слабого финансирования. Тогда и решили создать образовательное учреждение.
0: Это мой город.